0: вот песня «Мой костер» плавно подвела нас к цыганской теме в творчестве Миланы. Эта тема для нее, если так можно выразиться, животрепещущая. Не так ли, Милана?
1: О, да.
0: Ведь в твоем репертуаре, кроме многочисленных песен цыганских, есть целый спектакль по поэме Пушкина «Цыганы», который своим рождением обязан именно твоей любви к цыганским песням.
1: О, да.
0: Ну так открой же нам секрет своей любви.
1: А секрет прост. Он в самих песнях. Жизнерадостных, открытоэмоциональных. Когда я их услышала впервые, то, подобно героине песни новеллы Матвеевой, забыла обо всем на свете.
0: Очень интересно. Ну что же, послушаем историю отцыганивания Миланы, удачно изложенную в песне новеллы Матвеевой «Цыганка-молдаванка».

0: радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Первое бесплатное удовольствие.

0: началась война.
1: Радио НВДА.
2: Хоть тонет город в океане снежном, пришла пора для Дани Валентину. Пургой метет рабочая стремнина, но человеку хочется о нежном. И раскраснели щеки, и товары, сердца от карамели и подушки приобретают рыцари подружкам. Подружки украшают будуары. Весна не за горами, хоть мороз ершится доказать свою центральность. Торговым миром правит сексуальность. И это то, на что всегда есть спрос. Голосовой чат «Диалог» предлагает всем-всем-всем окунуться в любовь, как в сосуд.

0: и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы.
1: Ресторан Эдем. Ну, в общем-то, интересно, но еще не время обеда. ЗАГС. Так, проходим мимо. Стрибар искушений. Тоже пока не время. Цветочный магазин Эдельвейс. О, тир. Вот это то, что мне нужно. Зайду-ка я сюда и разомнусь.
2: Может, нам может быть ночь. Вновь стрелу пустит он точно, и кого знает он точно. Я влюблен.

0: Ребята!
1: Молодой человек, это вам не бар караоке. Здесь стреляют, а не поют.
2: Так я и пришел пострелять. Давно не тренировался. А завтра работка еще та предстоит.
1: Тоже мне Купидон нашелся.
2: О, так вы меня узнали? Я именно тот Купидон, который стреляет без промаху и дарит людям любовь. Вот вы такая грустная и в глазах одиночество. Сейчас я вам помогу. Только не бойтесь. Один укол в сердце, и любовь поселится в нем навсегда.
1: Стоять! Руки убрал от оружия! И не двигаться! Вот так-то лучше.
2: Ну, я же просто хотел помочь.
1: Ты что же думаешь, что делаешь всех людей счастливыми? И они просто поют от любви.
2: Девушка, послушайте, но ведь это же в самом деле прекрасно, когда люди любят. Согласитесь, у каждой девушки есть портрет идеального мужчины. Портрет того, за которым она готова отправиться на край света. С которым рай в шалаше. С которым...
1: Какая пошлость. Где ты ее набрался? Мужчина должен быть брутален. Чуть-чуть не брит. Немного пьян. Широк в плечах, слегка приталин. Полковник или капитан. Высок, умен и остроумен. С прищуром глаз, а в нем постель. Чуть по-французски на парфюме. И пить Камю или Мартель. Он должен знать немного блока. Быть при деньгах, дарить цветы. Небрежно быть слегка жестоким. Ценить мгновение красоты. Такой портрет рисуют дамы. Мечтаниям не хватает слов. А жизнь опять сует упрямо тупых без звания козлов.

0: Можешь стоять. Раз, два. Машенька, целую ручки. Я пришел поздравить тебя с праздником. О, а это что за Робин Гуд?
1: А, вот вам и первая жертва любви. Это настоящий Купидон. Он тут завтра порезвиться собирается.
0: О, товарищ Купидон, а не выстрелить ли нам в нее? Может быть, она тогда заметит такого красавца-мужчину, как я.
2: Так я уже предлагал свою помощь, она, по-моему, обиделась.
1: Кого и когда любить, решаю только я. И мне в этом деле помощники без надобности.
0: Она же у нас феминистка. Ненормальная. Я, Машенька, про тебя песни выучил. Сейчас я вам ее спою.
1: Ой, может быть, не надо самодеятельности?
2: Да нет, пусть поет.

Много лет живет без мужа на лосинке Маша, и лишь вечером заходит солнышко за тучку, а Маша погулять выводит

Для прогулок ищет Маша тихое местечко, и чтобы запах был галантный от ее невесты, Маша трет дезодорантом, ей со

Мол, такая шатучка-залючка и городячка. И у кобелей за сучку возникает драчка. А она идет не скорой, плавною походкой, а между тем, как ухажеры рвут друг другу глотки. Она уходит гордо от бойцов подальше, и понюхать сучья морда никому не давши. А уж дома щи да каша, отдых да отколючка, на софе кайфует Маша, под софою сучка, в кухне, в комнате.

0: Одолжу у тебя стрелу, дружище. Эх, пойти застрелиться, что ли?
1: А вам его не жалко? Он же любит вас.
2: Да, жалкое зрелище. Неудачник и балбес. А хотите, прогуляемся с вами по городу? Подсмотрим, подслушаем, какие они, жертвы ваших стрел.
1: А разве это удобно, подглядывать и подслушивать? Хотя, конечно, признаюсь, мне интересно посмотреть на плоды своей работы.
2: Тогда идем. Ну, давай-ка зайдем хотя бы вот в этот магазинчик.
1: Ух ты! Гляньте, какая красивая пара. Девушка так мила, а молодой человек как-то по-особенному ярок и неординарен. По-моему, они покупают друг другу подарки. Давайте подойдем и мы к ним поближе. Интересно же?
3: Дорогой, смотри, какая помада. Согласись, такой приятный цвет.
4: Этот вульгарный цвет совсем тебе не идет. Попробуй лучше это.
3: Дорогой, глянь, какой парфюм. Я о нем так давно мечтала.
4: Нет, это мужской запах. Купи вот эти духи. У них такой тонкий, изысканный аромат.
3: Какой же ты у меня умничка. Ну просто прелесть.

0: Ну как, ворошиловский стрелок, тебе нравятся результаты твоей меткости? Чего смутился? То ли еще будет? А вот еще одна оригинальная парочка.
1: Какая же это парочка? Просто папа ведет дочку в магазин?
0: Папа? Ну давай посмотрим.
2: Пупсик, глянь, какая шубка на витрине. Мне она под цвет волос как раз.
3: В этом затрапезном магазине лишь подделки продают сейчас. Шубку купим мы в Париже или в Ницце. Будешь хвастать ты и Норд, и Песцов. А пока пойдем вон к той вон продавщице, выберем кулончик и кольцо.
2: А еще сережки к моим ушкам и духи Шанель или Диор.
3: Детка, если будешь ты послушной, купим все. Но только лишь потом.
2: А глянь, какой комплект белья забавный. Вроде есть, а вроде нет его.
3: Ну, детка, это ж престарелым дама. Ты прекрасна. И без ничего.
2: Пап, давай зайдем вот в тот отделчик. Купим туфли или сапоги.
3: Я сейчас спешу. Мой милый птенчик. Так что быстренько такси беги. В ресторан поедем. Ждет нас ужин. Кабинет один. Интим. И если будешь мне во всем послушным, завтра на Мальдивы полетим.

0: Может, нам еще где-нибудь посмотреть? Вон, смотрите, какая таинственная дама присела на скамейку. Наверняка она счастлива и ждет своего любимого.
1: Но кто придумал этот возраст? Жестокость разницы его. Для всех кажусь я мудрой, взрослой, а мне-то 45 всего. Слова любви и пылкость взгляда с годами чувствую острей. И мальчика дыхание рядом, дурман весенний в ноябре. Я возраст длинной рубашкой не стану перед ним скрывать. Как в юности вся нараспашку мне счастьем душу засевать. Еще хотелось бы горошком рассыпать смех в словах любви, бродить по лугу босоножкой и тайну рук познать твоих. Мой мальчик, глупая беспечность ночей хмельных недлинный шлейф. Я сердце жгу глаголом вечным, полней бокал любви налей.

0: Попал, да снова не туда.
1: Машенька, гляньте, какая красавица стоит на той стороне улицы. Сразу видно, что у такой все в порядке, и она тут точно ждет своего суженого.
0: А ты подойди, спроси, что для нее есть любовь?
1: Да неудобно как-то.
0: Удобно, еще как удобно.
1: Девушка, милая, скажите, пожалуйста, а что для вас есть любовь?
2: Такой взрослый мальчик, а все теорией интересуешься. А не перейти ли нам к практике, лапуля? $500, парниша. И я твоя на всю ночь.

0: У меня такое ощущение, что вы все это подстроили. Или я так плохо стреляю?
1: Это всего лишь жизнь, мальчик. Давай-ка присядем тут, а то ты бледненький какой-то стал. Да не волнуйся ты так. Девушка, можно вас? Мне, пожалуйста, кофе, а ему 50 грамм коньяку.
2: Эй, ты посмотри, какие нимфы за соседним столиком. Вот они-то уж точно делятся любовными секретами.
1: Угу, делятся. Да не теми, о каких ты думаешь.
3: Жить легко.

Девочки, за что вы нас так не любите? Мы к вам со всей душой. И звезды с неба, и миллион алых роз, и отдых на лазурном побережье.

Неужели мои стрелы ни разу не попали в нужную цель? И в этом городе не найдется ни одной нормальной счастливой пары. Вон, смотри, какая нарядная и красивая семейная пара. Тут точно семья. Это уж я вижу.

0: из песни слов не выкинуть. Согласен? Что сказано, то сказано, увы. Твой гнев мне неприятен и неясен. Ты выглядел, как зверь со стороны.
1: А ты со стороны, звезда экрана, смотрела на меня, как на врага. Не думал я, что поздно или рано мне предстоит подпиливать рога.
0: Да ладно, не бодайся, все в порядке. Неисправимый, глупый мой чудак. Такие были славные ребятки. Ты всем испортил праздник, как-никак.
1: Я вам испортил оргию разврата. Устроили из свадьбы Вавилон. Козлы там все. Прости, они ребята. А я в посудной лавке старый слон.
0: Ну, хватит мне трубить, на ночку глядя. Давай помиримся с тобою наконец. Ты муж мне, а не злой и гнусный дядя, и даже не рассерженный отец.
1: Я успокоюсь, деточка, не скоро. Не знаю точно, может, через год. И не рассчитывай, что ночью эта ссора в любовь и нежность плавно перейдет.
2: Стою по пояс в неглиже, по малой облегчаюсь я. Гляжу, мои от Фаберже ничем не отличаются. И в писсуаре отраже на Фаберже похоже, хотя мои, конечно же, и ближе, и дороже.

ночь луна, и под боком жена соблазнительно обнажена. Она спит, я верчусь, как волчок,

все, я плохой стрелок. Столько промахов, и в результате одни несчастные люди. Я должен наказать себя. Сейчас пущу себе стрелу в лоб, и на этом все закончится.

0: Ты что надумал? Ух, ну ты меня так напугал, что ж сердце заболело и голова закружилась. Посмотри, какая красота вокруг. И чувствуешь, весной пахнет и чем-то таким сладким. А может, ну их, людей с их заморочками. Пойдем прогуляемся по городу, я тебе красивые места покажу, а ты расскажешь мне про самую настоящую любовь.
1: Я все-таки сделал самый точный выстрел в своей жизни.

0: В Донском регионе 5 часов.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

0: Знаете, так бывает, счастье в твоей ладони в самый обычный вечер вдруг обретает смысл. Ветер уснет в ресницах, а поутру не вспомнить, что приходила ночью в гости шальная мысль.
1: Знаете, так бывает, просто приходит лето, теплым июньским ветром эхо сгоняя с крыш. Боль исчезает в полночь, чтобы прийти с рассветом в мир полудетских сказок, где ты сегодня спишь.
0: Знаете, так бывает, и все равно, что завтра весь этот мир исчезнет всполохами костра. Счастье, оно навечно призрак того театра, где мы играли роли, пусть не свои, вчера.
1: Знаете, так бывает, это совсем не больно. В отпуск, отправив разум, тихо сходить с ума. Просто однажды скажешь: знаешь, с меня довольно. Анестезией в душу снова вползет туман.
0: Знаете, так бывает. Просто поймешь, что счастье — это совсем немного. Может быть, ничего. Может быть, просто танец пальцами на запястьях. Главное — человека, каждому своего.

0: А сейчас мы познакомим вас с теми, кто сегодня помог нам всем вместе погрузиться в состояние любви.
1: Главная героиня и автор сценария – суперсолнышко Купидон Виталий Самбукас.
0: Воздыхатель героини Олег Стелс. Сладкая парочка, покупающая подарки. Самый молодой и смелый Дикас Константин и Хексия.
1: Юная леди и ее зрелый папик Шихам Шамильевич и Нина Рабинович. Самая горячая и страстная семейная пара Николай Лавров и Елена Кармен.
0: Дама в парке Анжела Худик. Девушка на тротуаре неотразимая Татьяна Калибри.
1: Песни исполняли
0: Николай Лавров, солнышко супер.
1: Татьяна Калибри, Виталий Самбукас, Анжела Худик, Сова, живущий у самого Черного моря.
0: Нина Рабинович, Елена Кармен, Валерий Оптимист.
2: Отдельно хочу отметить тех, кто помог зазвучать в сегодняшней программе. Это настоящие мастера звука и купидоны, чьи стрелы всегда попадают в женские сердца. Это Сергей Кик, Николай Индивидуум, Рустам Мальцагов и, конечно же, звукорежиссер всего этого откровения и безобразия Виталий Самбукас. Еще раз говорю вам, ребята, вы самые-самые талантливые. Спасибо вам за вашу дружбу, терпение и отзывчивость.
0: А если вы думаете, что это конец нашей истории, то вы ошибаетесь.
1: А пока мы искренне вам желаем настоящей любви.

ты зря не рви, и вспомню вновь слова твои, белую сирень, ты зря не рви.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

помни песню мою. Жди и помни меня, не тревожься, не надо. Жди и помни меня.

0: Звукодеи.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного.
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
8: Классные, талантливые, вдохновленные. В общем, настоящие мастера своего дела.
1: Ну все, побежали слушать.
9: Побежали.
10: Побежали. Побежали. Побежали.
11: Скорей.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Вы слушаете радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Душевное радио для хороших.

0: Каждое воскресенье в 9 часов 15 минут по московскому времени слушайте на радио НВДА
1: воскресную радиопередачу «С добрым утром».

0: Вы слышите? Этой весной даже коты настраивают свои длинные усы на радио НВДА и подпевают.
1: Радио НВДА, но просто замурчательное радио.

каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

по вторникам и четвергам с 15 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувенира музыкального доставку. Милости просим. Пишите нам по номеру WhatsApp +7 928 165 95 88.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом, что мы слушаем.
2: Потом критикуй.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

0: мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил.
1: В Донском регионе 8 часов.
2: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
3: Лучшее интернет-радио на Дону.
0: Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство. И никому не отдам мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и никому не отдам мои года, мое богатство.

От звонка до звонка я свой срок отсидел, отмотал по таежным делянкам. Снег читал мне ука, ветер вальсы мне пел. Мы судьбою играли в орлянку.

Шел я к себе в коме АССР по этапу не в мягком вагоне, сигаретку подвесив на ихний манер. Не ищите меня.

Возвращение под Рождество. Тройка скачет удалая сквозь пургу и сквозь метель. Вьюга на ночь расстилает белоснежную постель. Поспешите, лошадки, ведь совсем уже темно. Смотрит девушка украдком на дорогу за окном. Ах, какая нынче вьюга разыгралась, боже мой, очень боязно за друга. Приезжай скорей домой, смотрит дева на иконы, просит Бога об одном. Боже, защити ерему, вот уж показался дом. Скачут кони вороные, колокольцами звеня. Я приехал, Евдокия, выходи встречать меня. С воплем радости девица выбегает на крыльцо, блещут слезы на ресницах, а на пальчике кольцо. Этой ночью пусть свершатся чудеса и волшебство. Все мечты должны сбываться, светлый праздник Рождество.

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту, песенку про 5 минут.

каждую субботу в 15 часов на радио НВДА наступает детское время. Знакомые с детства рассказы и сказки, радиоспектакли из Золотого фонда, гости радио, захватывающие приключения и веселые песенки. Приходите сами и приглашайте своих друзей. Добро пожаловать на детское время!

Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.

интернет-радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио НВДА. This is the best internet radio.

Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем круглосуточно, везде, в любое время суток и в любую погоду, при наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который, в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион Ростовская область, город Ростов-на-Дону. И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95 88 вы также можете присылать свои претензии, пожелания, предложения, конструктивную критику, а также оставлять свои музыкальные заявочки, приветы и поздравления в отведенное для этого время. Чтобы быть в курсе свежих новостей радио НВДА, узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.

добрей. На земле не найти добрей. Брада брей, стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки. Даже

Уже 55 лет мы делаем для вас липецкое мороженое. Изменилось многое, но мы сохранили главное – желание делать для людей вкусное мороженое. Липецкое мороженое, Липецкое мороженое, Липецкое мороженое, Липецкое мороженое, Липецкое мороженое.

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Ну что же, всем здравствуйте, с вами Ромашка. На ближайшее время будем встречать новую рабочую неделю. Первый ее день, понедельник, 4 мая. Ну, еще праздники у нас будут впереди. А пока следует для разнообразия и поработать. Ну, а чтобы работалось энтузиазней, следует принимать наши музыкальные коктейли.

0: каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас.
1: Композитор Владимир Наумов назвал «Сахалинки». Исполнит ее женский вокальный ансамбль с тем же названием.

0: Наши ведущие
1: – люди творящие.
2: Люди с надеждой в завтра смотрящие.
3: Ищем стихи мы,
2: песни слагаем.
1: Творчество наше вам предлагаем.
3: На радио непревзойденных,
2: выдающихся
0: донских
1: авантюристов.

7 дней в неделю. По будням с 10 утра до полудня, а по выходным с 18 до 20.00 я, Ромашка, рада представить вам музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и

Итак, друзья, поехали дальше. С вами по-прежнему Ромашка. Я приветствую вас в новом уже, но пока еще музыкальном часе.

каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно. Уверяю вас!

демократическом Берлине впервые этот вальс звучал. И все поют его отныне, и всюду он любимым стал. Домино, домино, warum hast du so traurig Augen? Domino, domino, weine nicht, wenn die Menschen nicht saugen.

0: пренебрегая словесами,
1: жизнь убеждает нас опять. Талантам надо помогать.
2: Бездарности пробьются сами.
3: Радио НВДА представляет творчество наших слушателей.

Ну а в рубрике творчества наших слушателей Александра Кузьменкова исполнит песню «Ты приснись».

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

По воскресеньям в 15 часов по московскому времени на радио НВДА звучит христианская радиопрограмма «В поисках истины».

Ну что же, наш караван привел нас, почти привел нас к следующему часу и к нашей радиобиблиотеке. Так что вперед, вперед!

каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно, уверяю вас!

Ну что же, друзья, всем уже добрый день. С вами по-прежнему Ромашка, и я приветствую вас в нашей радиобиблиотеке, где мы сегодня начинаем читать замечательный, потрясающий, захватывающий роман Юлии Вознесенской «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами». Это действительно, я знаю, что это такое, я это читала, и я знаю, что я принесла. Поэтому вообще очень много потом, я думаю, будут комментариев по прочтению этой книги, мне так думается. Книга серьезная, книга и развлекательная, и, в общем, и заставляет и подумать, и очень увлекательная. Все, в общем, замолкаю я. Начинаем слушать роман Юлии Вознесенской «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами». Все, воистину, всем приятнейшего прослушивания.

0: Издательство «Лепта» и издательство «Софийская набережная» представляют.
1: Путь Кассандры или приключения с макаронами. Роман. Глава первая. Узкая оленья тропа, усыпанная опавшими листьями, потаенно велась между черных стволов вековых деревьев. Лес молчал в чуткой настороженной неподвижности. Изредка, медленно, будто боясь спугнуть тишину, слетал с ветки, плыл, кружился и падал на тропу перед нами желтый или оранжевый лист. Тропа вывела нас с Индриком на освещенную белым осенним солнцем широкую просеку. Теперь вместо листьев под копыта Индрика ложился толстый слой рыжей золы, сверху подернутый серым пеплом. По бокам просеки стояли мертвые, угольно-черные, обожженные деревья. Я обняла белую шею единорога, наклонилась и прошептала в отсвечивающее розовым чуткое остроконечное ухо. «Только тихо, Индрик, он, кажется, спит». Индрик слегка нырнул рогом в знак согласия и стал ступать еще осторожнее, стараясь не нарушить таинственную тишину мертвого леса. Фафнир спит чутко, но нам удалось подойти необнаруженными к самому входу в пещеру. Из громадной черной дыры с оплавленными краями шипя вырывались клочья горячего желтого пара. Я соскользнула со спины единорога, подкралась к скале сбоку от пещеры и осторожно начала карабкаться наверх, стараясь, чтобы ни один камушек не сорвался у меня из-под руки, ни один обгорелый куст не хрустнул под ногой. Кое-как, зацепившись на закоптелых камнях над самым входом в пещеру, я развязала, сняла свой пояс, длинный шнур, свитый из шелковых и золотых нитей, в который были вплетены три волоска из моей косы. Я связала из пояса петлю, приготовилась и кивнула Индрику. «Пора». Встав прямо напротив пещеры, Индрик по-лебединому выгнул шею и запел прекрасную песню без слов. Звук его голоса был подобен виолончели. В ответ из пещерного зева раздался мощный рык и выметнулся длинный язык пламени. Прямо в лицо мне пахнуло жаром, глаза защипало от едкого дыма. Но Индрику огненное дыхание дракона было нипочем. Он только покрепче уперся копытами в рыхлую золу, чтобы не быть снесенным горячим вихрем, да опустил свои длинные ресницы, оберегая глаза от взметнувшегося пепла. «Ты чё тут развопился, козел однорогий? Чё спать не даешь?» — просипел Фавнир, высовывая из пещеры бородавчатую морду и скаля кривые зубы. Он откашлялся, сплюнул гарью и добавил: «Сейчас я поджарю тебя на ужин, козлятина вопиющая». Индрик, изящно переступая тонкими ногами, сделал перед самой мордой дракона несколько танцующих шагов вправо и влево. Тот вытянул шею, поводя головой и глядя на единорога то одним, то другим глазом, как петух на букашку. Индрик выразительно глянул на меня. «Теперь ты». Я прикинула ширину петли, чуть-чуть ее раздвинула и ловко набросила волшебное оружие на голову дракона. Фафнир рванулся вперед, петля соскользнула на его морщинистую шею и улеглась рядом с толстой золотой цепью, которую он носил как знак принадлежности к самым крутым рептилиям. Дракон рванулся, и меня снесло с карниза над пещерой. Вмиг я оказалась у него на спине, удачно угодив как раз между двумя отростками гребня. Фафнир взвыл, присел на все четыре лапы, мотая головой и бестолково крутя грозным шипастым хвостом. Но дракон уже не мог причинить нам зла. Пояс девственницы и песня единорога сделали его беспомощным. Лапы чудища подогнулись и разъехались в стороны. Он улегся прямо в пепел, повернул ко мне голову и выпустил большую мутную слезу из круглого зеленого глаза с продолговатым зрачком. Слеза плюхнулась в горячий пепел и тут же с шипением испарилась.
2: «Слышь ты, дева, отпустила бы ты меня, а? Надо мной другие драконы смеяться будут. Девчонка и козел одолели».
1: «За козла ответишь», — мягко заметил Индрик. «Пора возвращаться, госпожа моя». Мы отправились к замку. Впереди Индрик, распевающий громкую песнь торжества, а позади я верхом на укрощенном драконе, изредка взвывавшим дурным голосом от нестерпимого унижения. Замок, в котором сейчас жили-были мы с друзьями, стоял на высоком холме за лесом. Издали он казался целым городком, такое множество башенок с флюгерами и шпилями громоздилось над его высокими зубчатыми стенами. Когда мы приблизились к главным воротам, на площадку надвратной башни вышли мальчишки-герольды, подняли трубы и протрубили что-то победно-героическое. Со скрипом опустился мост, с лязгом поднялась массивная чугунная решетка в воротах, и мы торжественно вступили на замковый двор. Я привязала конец своего пояса к кольцу пустой коновязи и оставила возле нее Фавнира. Все наши лошади стояли сейчас в конюшнях, иначе пришлось бы дракону терпеть унизительное для него соседство. «Госпожа моя, я могу удалиться, если сегодня больше тебе не нужен?» «Конечно, Индрик, иди. Благодарю тебя за добрую службу». «Спасибо и тебе за эту сказку, госпожа Кассандра. Пока, ящерка-переросток. Надеюсь, тебе не дадут здесь скучать». Кивнув дракону, Индрик свел все четыре ноги в одну точку, покачался над нею, а потом одним длинным прыжком-перелетом перемахнул через пятиметровую стену. «Вали отсюда, козел однорогий!» — проворчал Фавнир, когда Индрик уже не мог его слышать. Я засмеялась и пошла к донжону, главной башне замка. Там, на втором этаже, располагался наш пиршественный зал, в котором должны были ждать меня друзья и возлюбленный. Поднимаясь по широкой каменной лестнице, на площадках которой стояли рыцарские доспехи, а на стенах висели выцветшие знамена армии и штандарты королей, я на ходу переменила свой облик. Взамен простого белого платьица сочинила себе тяжелый парадный наряд из темно-вишневого бархата, а косу распустила и завела длинными локонами. Затем, толкнув обеими руками тяжелые двери, я торжественно вступила в зал. Все уже собрались и пировали за длинным дубовым столом, уставленным оловянной и серебряной посудой, явствами, кувшинами и свечами. В огромном камине полыхало пламя, а перед ним лежали задумчивые лохматые собаки, лениво покусывая принесенные от стола кости. Бродячий музыкант меланхолически перебирал струны лютни, напевая в полголоса какую-то балладу, но его, похоже, никто не слушал. Правда, на скамье рядом с ним, на пушистой лисьей шкуре, лежал в небрежно изящной позе наш красавец Парсифаль, но он прозаически спал, посапывая точеным носом. Влюбленные ворковали, приятели беседовали, кто-то нехотя пил. Поэт Мерлок бездумно водил золотым карандашиком по табличке слоновой кости, чертя вместо изысканных куртуазных стихов вполне бессмысленные завитушки. Генрих дразнил своего попугая, а тот нервно переступал когтистыми лапами по широкому плечу хозяина и тянулся к бокалу с вином в его руке. «Вау, дорогие, вот и я!» Все обернулись ко мне и радостно в разнобой закричали. «Смотрите, кто пришел! Вау, Сандра! Где же ты пропадала, Сандра?» «Да так, гуляла в лесу, пленяла дракона». «Рассказывай сказки! Как это ты могла в одиночку справиться с драконом?» — недоверчиво пробасил Генрих, отмахиваясь от назойливого клюва своего попугая-пропойцы. «И зачем этой юной девушке пленять драконов?» — насмешливо протянула красавица Энея. «Пленять нужно прекрасных принцев и безупречных рыцарей, а они все здесь». «Ну, это мы все умеем, это так просто», — сказала Изольда, обнимая Мерлока. Поэт ласково и снисходительно скосил на нее глаза и погладил лежащую на его плече ручку. «Налейте мне вина, я устала», — сказала я, подходя к своему обычному месту рядом с Эриком. Он вскочил, поцеловал мне руку и отодвинул тяжелое кресло, чтобы я могла сесть. «Что же ты не помог своей красавице справиться с драконом, Эрик?» — поддела его Энея. «Ей наверняка помогал Индрик. Она обычно берет его с собой в такие волшебные экспедиции», — заметил Мерлок. «Он всегда немного завидовал моей дружбе с единорогом. Поэт хорошо знал, что можно придумать и создать фантомного единорога в реальности, но это не будет подлинный чудо-зверь старинных легенд. Настоящих единорогов не сочиняют, а вызывают». И они дружат только с девственницами. А девственность тоже нельзя сочинить. Она, как и единорог, либо есть, либо нет. «В самом деле, Сандра, почему ты меня не позвала?» — хмуро спросил Эрик. «Ты же знаешь, любимый, что Индрик не захотел бы идти с тобой?» «Знаю, Индрик водит компанию только с невинными девушками. Но твоя невинность — это не моя вина, это моя беда». Все засмеялись, а самый старший из нас, Артур, сказал... «Прости, очаровательная Кассандра, но как-то не верится, что ты, пусть даже на пару с единорогом, сумела одолеть дракона». «Любезный мой Артур, и вы, храбрые друзья и прекрасные подруги, Если вы готовы оторваться от ужина и совершить вместе со мной небольшую прогулку, я приглашаю вас спуститься вниз и познакомиться с Фафниром». Шумная компания покинула зал и спустилась во двор к коновязи, возле которой, свернувшись огромным колючим клубком, лежал присмиревший дракон. Его долго разглядывали, ужасаясь его величию и безобразию, поздравляли меня и просили прощения за недоверчивость и шутки. Потом стали решать, что же делать с драконом дальше. Держать ли в качестве сторожа при замке, подарить какому-нибудь соседнему королю или отпустить на волю, взяв с него достойный выкуп. «И для чего нам в замке такое страшилище?» — засомневалась робкая Изольда. «Я бы на твоем месте оставила его при себе в качестве личного хранителя твоей невинности», — посоветовала Энея. «Ты можешь получить за свой подвиг хорошие деньги», — сказал Ланселот Озерный, доселе молчавший, «если запечатлеешь его и продашь в банк Реаль для использования в кошмарниках. Их монстры в сравнении с ним весьма проигрывают, твой выглядит куда натуральнее». «А что думает об этом сама великолепная и прелестная победительница драконов?» — спросил Ген. Все выжидающие посмотрели на меня, в том числе и стряхнувший дремоту Фафнир. Я же никак не могла выбрать правильное решение. Мои размышления прервал Парсифаль. Желая продемонстрировать свое бесстрашие, он достал сигарету, подошел к самой морде Фафнира и, углядев между зубов тлеющий уголек, подцепил его кончиком кинжала, поднес к сигарете и прикурил. Все ахнули. Фафнир скосил вниз на Парсифале один глаз, прижмурил его и на горящую сигарету, а также на самого храбреца и его щегольской наряд, словно вода из таза, выплеснулась огромная слеза. Мокрый до нитки Парсифаль с негодующим воплем отскочил в сторону, а дракон очень натурально и скорбно вздохнул. Мы все расхохотались, даже промокший Парсифаль. Не смеялась одна только Изольда. Она подошла к дракону поближе, поглядела на него, закинула головку и нежно произнесла: «Бедняжка, мне тебя так жаль. Посмотрите, какое у него грустное выражение лица». «Изольда, у драконов не лица, а морды», — усмехнулся Генрих. «Учти, если его отпустить, он снова начнет охотиться за красивыми девушками». «Клевета», — пробурчал вдруг Фафнир. «Стыдно клеветать на плененных, люди. В жизни не обидел ни одной девушки, тем более красивой. На что мне ваши дурочки? Драконец мне, что ли, не хватает?» «Да он говорит человеческим голосом. Какая прелесть!» — захлопала в ладоши Энея. «От прелести слышу», — недовольно буркнул Фафнир. «Какой ты галантный, дракоша!» — пропела Энея. «Так ты, значит, говорящий?» — задумчиво проговорил Ланселот. «Говорящий», — кивнул мордой дракон. «А также читающий, знающий математику и геральдику, пишущий стихи и поющий. Вот только на музыкальных инструментах не играю и не рисую. Форма конечности не позволяет». И он устрашающе поиграл своими длинными изогнутыми когтями, похожими на серпы. «Придумала, какой с тебя взять выкуп, Фафнир», — сказала я. «Ты исполнишь нам балладу собственного сочинения». «Запросто. Умеет тут кто-нибудь из вас разнопалых играть на лютне или на гитаре? Я предпочитаю петь с сопровождением, а не акапелла». «Ишь ты, действительно грамотей», — уважительно заметил Генрих. «Поживешь с мое, тоже кое-чему научишься», — утешил его Фафнир. Позвали бродячего музыканта. Он встал со своей лютни напротив Фафнира, но поодаль. А мы уселись на коновязи рядком и приготовились слушать. Дракон прокашлялся и напел аккомпанемент баллады. У него оказался мягкий тенор. Музыкант тут же подобрал мелодию, и Фафнир спел свою песню.
3: Состарилась, состарилась принцесса, спина согнулась, расшатались зубы.

Фафнир окончил пение под дружные аплодисменты всех слушателей и одинокие всхлипывания Изольды. Я подошла и молча сняла с его шеи мой колдовской пояс. «Спасибо тебе, дева, век не забуду. Если понадобится помощь, ты знаешь, где я живу. Чао!» Фафнир развернул могучие крылья, на мгновение во дворе стало почти темно, взмахнул ими. Нас ветром отнесло к донжону, взлетел на стену, выпустил на прощание эффектный фонтан огня и был таков. Все решили, что пора вернуться к прерванному ужину, и веселый нарядный гурьбой пошли к донжону, переговариваясь, смеясь и напевая балладу о старой принцессе. А я сказала, что хочу еще немного побыть на свежем воздухе, и осталась сидеть одна на бревне коновязи. Мне вдруг стало грустно. Я подумала, а не похожи ли мы все на эту принцессу из драконьей баллады? Мы сами выбрали и наполовину создали нашу рыцарскую реальность, пользуясь готовыми блоками из банк-реаля и собственным воображением. Мы любим нашу красивую, полную сказочных приключений, реальность. Мы любим друг друга. Каждый из нас имеет опыт проб и ошибок в других реальностях, но в конце концов мы собрались вместе. Мы нашли тот мир, в котором нам интересно и уютно. И все же, почему, ну почему мне бывает иногда так тоскливо? Чего не хватает мне в реальном мире, где мне доступно все, абсолютно все? Я собралась уже вернуться в пиршественный зал, как вдруг прозвучал сигнал срочного вызова на мой персоник. Я сняла с головы золотую корону, тут же превратившуюся в обыкновенный пластмассовый обруч с датчиками, отложила его и снова взглянула на экран персоника. Кто так упорно домогается контакта со мной? С экрана мне улыбалась моя бабушка. «Здравствуй, детка. Я не оторвала тебя от чего-нибудь важного?» «Ничего, бабушка. Я была в своей реальности, но там мне уже стало скучно. Я рада тебя видеть. У тебя все в порядке? Ты здорова?» «Вау, я вижу, ты говоришь со мной с постели!» «В этом все и дело. Меня угораздило сломать шейку бедра, и теперь мне придется долго лежать. Ты собиралась навестить меня этим летом, а ты не можешь взять отпуск на работе пораньше и прямо сейчас приехать ко мне? Мне очень нужна твоя помощь. Это не причинит тебе особых неудобств?» «Бабушка, о чем ты говоришь? Я вылечу, как только смогу!» Я простилась с бабушкой и задумалась. «Разумеется, надо бросить все и лететь к ней. А вот хватит ли у меня на это денег?» Я вызвала свой банковский счет. Так и есть, всего 32 планеты. Мой отпуск материально не обеспечен, и управление труда не отпустит меня с работы. Как говорит моя бабушка, две великие тайны остались никем не разгаданными в этом мире. Куда уходит любовь и куда уходят деньги? Про любовь я ничего не знаю и знать не хочу, а вот деньги... Как и все работники четвертой категории, я получаю в месяц 25 планет. 10 уходит на оплату реальности, 7 на оплату жилья, доставку питания, медицинское обслуживание и одежду. А мобиль, вернее, дешевенький мобишка, которым я пользуюсь в году только несколько раз, стоит мне не больше 10 планет в год. Живу я скромно, уединенно, дальше палубы своего «Титаника» почти нигде не бываю. По всем расчетам, у меня ежемесячно должны оставаться на счету какие-то деньги. А где же они? Можно, конечно, вызвать бабушку и объяснить ей ситуацию. Она мне не откажет, ведь бабушка у меня миллионерша. Но дело в том, что для бабушки ее деньги имеют особое значение. Они почти неприкосновенны. Я всегда подозревала, что она тратит на себя даже меньше, чем я. В общем, я попала в трудное положение. Глава вторая. Самое время рассказать о моей семье, и тогда станет ясно, почему я не могу просить денег у бабушки. С нее и начнем. Имя ее неудобно произносимо – Елизавета Николаевна Сакас. Она русская, но еще в молодые годы была выслана из коммунистической России за борьбу с режимом. Оказавшись в Западной Европе, тогда еще разделенной на множество государств, она выбрала местом жительства Францию. Однажды в Париже, а этот город был тогда столицей Франции и признанным центром мировой культуры, она познакомилась с молодым художником из Греции, Илиасом Сакасом. Они понравились друг другу. Она понятия не имела о том, что ее друг,
сын одного из богатейших людей мира, что он порвал с семьей и уехал в Париж учиться живописи, не желая заниматься бизнесом. Бабушка говорила, что когда они познакомились с дедом, они оба были очень бедны. Они сняли маленькую квартирку и стали жить вместе. Вскоре Илиас неожиданно заболел раком легких и приготовился к смерти. По настоянию бабушки православный священник обвенчал их прямо в больнице, после чего они покинули Францию и жили вдвоем где-то в горах. Мой дед ждал смерти, а потом взял да и выздоровел, без всяких больниц и врачей. Но умер его отец, финансовый магнат Георгос Сакас, и бабушка с мужем вдруг сказочно разбогатели. По условиям завещания старого Сакаса, сын должен был перенять управление делами отца. Считая, что отца подкосило известие о его болезни, Илиас перестал артачиться и решил исполнить волю отца. Они с молодой женой покинули Париж и поселились в Греции. Дед бабушку-красавицу боготворил и баловал, ни в чем ей не отказывая. Через бабушкины ручки изрядная часть его состояния утекла в Россию. Сначала на развал коммунистического режима, а затем на восстановление российской монархии. Дед мой вел крупные финансовые операции по всему миру, бабушка устраивала перевороты в России, и, может быть, поэтому у них родился только один ребенок – дочь София, моя будущая мать. Она росла красивой и своевольной. С детства мечтала стать актрисой и очень рано стала ею. Лет в 16, кажется, она сыграла свою первую маленькую роль в настоящем театре. Финансировал постановку, конечно, мой дед. Мир реальности тогда еще не был создан, и люди довольствовались его жалкими предтечами – кино, театром и телевидением. Во всех этих трех видах развлечения одним людям отводилась роль наблюдателей, они назывались зрителями, а другие люди изображали для них сцены выдуманной жизни и назывались актерами и актрисами. Старейшим из этих искусств был театр, он и исчез из жизни первым. Произошло это постепенно и безболезненно почти для всех, кроме моей матери. Она была как раз театральной актрисой. Ее театр закрылся около 2010 года. Почему я так точно знаю о времени закрытия какого-то театра? Да потому что с горя и от ничего не делания моя мать в том же году родила ребенка, меня. Она решила найти утешение в материнстве. О моем отце я никогда ничего не знала и не знаю. Через несколько лет мать опомнилась, подкинула меня на воспитание бабушки с дедушкой и пошла сниматься в кино. Ей повезло, кино умирало постепенно, она успела добиться в нем большого успеха и стать звездой экрана, как это тогда называлось. Повезло и мне. Как раз в то время, в 2017 году, была восстановлена российская монархия, и моя бабушка вернулась из России после коронации нового императора. Теперь уже она решила заняться воспитанием единственного ребенка в семье, то есть моим. Мне было почти 7 лет, когда моя мать привезла меня в Грецию и с облегчением сдала деду с бабушкой. Я тогда говорила только по-английски и по-французски, поскольку мать снималась в Голливуде, а одевалась и развлекалась в Париже. Но дед с бабушкой отлично знали французский, так что проблем с общением у нас не было. А потом уже я выучила греческий и русский. Были зато, как рассказывает бабушка, жуткие проблемы с моим воспитанием. Она человек прямой и любит кошку называть кошкой, так что меня она называла маленькой голливудской обезьянкой. Для меня наняли учителей и стали учить и воспитывать дома. От моего детства у меня сохранились только очень редкие отрывочные воспоминания. Но мне помнится, что я мгновенно поняла разницу между баловством и настоящей любовью и заботой. Мать, ее друзья и любовники меня, конечно, баловали и потакали всем моим капризам, но иногда забывали меня в бассейне или на вечеринке у знакомых. А уж сцены звездной жизни я видела такие, что бабушка и по сей день с ужасом вспоминает мои детские рассказы о голливудской сладкой жизни. Пока мать жила в империи кино, а потом после ее упадка и распада моталась по всему свету в погоне за уходящей славой, я счастливо и безмятежно жила в огромном поместье моего деда в Греции. Я думаю, что годы жизни с бабушкой и дедом были самыми счастливыми в моей жизни, потому что ничем иным не объяснить, как я сумела сохранить любовь к ней за годы разлуки.
Так продолжалось до самой катастрофы в 2020 году, когда вдруг пробудились одновременно все старые вулканы Земли. К ним присоединились сотни вновь возникших, и волна страшных землетрясений прошла по всем континентам, включая Австралию и Антарктиду. Многие ученые считали, что вулканы пробудились в результате постоянных сотрясений земной коры, вызванных войной Америки и ее союзников против исламского мира. Известно, чем это кончилось. Скоро американцам и арабским фундаменталистам стало нечего делить, кроме пепла. Но пострадали и те государства, которые в этой войне не участвовали, поскольку земной коре были нанесены незаживающие раны. Когда прошла первая волна землетрясений, дед отправил нас с бабушкой и некоторыми верными слугами греками в Германию, купив для нас в Баварском лесу большую усадьбу на высоком холме. То ли он сам предвидел, то ли кто-то из ученых предупредил его, что, возможно, новая серия вулканических извержений приведет не только к пожарам и разрушениям, но и к затоплению Европы, и от нее останутся только клочки и суши. Когда это случилось, и большая часть Европы за месяц с небольшим оказалась затопленной, дед собрал свои уцелевшие суда и организовал прославивший его имя «Флот спасения». Миллионы людей были подобраны и спасены его пароходами и катерами. Бабушка утверждает, что только российский флот спас людей больше, чем флот спасения моего деда. Когда в Греции произошло извержение сразу нескольких вулканов, он погиб, руководя спасательной операцией возле какого-то полуострова, застроенного монастырями. Там и людей-то не было, одни монахи. Бабушка хотела продолжать его спасательную миссию, но тут начался завершающий этап Третьей мировой войны, и флот деда был конфискован в пользу Объединенной армии. Мать перелетала с фронта на фронт, поднимая своими выступлениями боевой дух армии, а бабушка тихо жила со мной в Баварском лесу, горюя по деду и одинаково проклиная все воюющие стороны. Думаю, дело было еще и в том, что ее любимая Россия в Третьей мировой войне совсем не участвовала, занимаясь своими внутренними проблемами. Это вызывало всеобщее осуждение политики русских, и бабушке это было неприятно. Вскоре Россия вообще отделилась от всей планеты и стала жить в эгоистической самодостаточности, пользуясь огромностью своей территории и численностью населения. В то время как цивилизованные люди планеты уже давно ограничили рождаемость, русские, следуя канонам своей дикой религии, рожали всех зачатых детей. Кроме того, население России выросло и за счет десятков миллионов американцев-беженцев и эвакуированных во время потопа европейцев. И те, и другие не желали возвращаться в цивилизованный мир и спасать его от восточного нашествия. Я знаю, что бабушка после смерти деда собиралась вернуться в Россию вместе со мной, но, слава мессу, не успела. Между ее родиной и остальным миром возникла стена отчуждения. Бабушка утверждает, что стену воздвигло мировое правительство сразу после окончания войны, опасаясь возвращения массы европейских беженцев из России. Конечно, их возвращение было нежелательно для мирового сообщества, поскольку возвращенцы несли с собой религиозную заразу православия. Однако всем планетянам известно, что Россия сама заперлась изнутри, а наш Мессия вовсе не объявлял блокады против России. Впрочем, мне это и тогда было безразлично, а сейчас тем более. Меня устраивает мой мир, в котором я живу, а прошлое меня мало волнует. Будучи смешанного происхождения, я считаю себя планетянкой по гражданству, мессианкой по убеждениям и британкой по образу жизни. Я горжусь тем, что живу в плавучем городе, называемом Новым Лондоном. Только британская приверженность традициям могла породить такую смелую инженерную мысль – создать плавучую Англию над Англией затонувшей. Наши «Титаники» непотопляемы. Нам не страшна даже новая катастрофа. Как поется в одной из песен, «Ни морская волна, ни Россия не страшны, пока с нами Мессия». Я благодарна матери, что когда-то она, соблазнившись информацией о строительстве Лондон-центра, и сообразив, что вместе с дворцами и парламентом будут воссозданы и театры, переселилась сюда из Америки. Теперь о бабушкиных деньгах.
Дед оставил бабушке огромное наследство, одно из самых больших состояний в мире. Когда закончилась Третья мировая война и образовалось мировое правительство, бабушка добровольно передала ему почти все свои деньги на восстановление жилья для людей. Тогда по всем островам и архипелагам бывшей Европы миллионы людей жили в палатках и землянках, а то и просто под открытым небом. Взамен она получила первую степень почетной старости и сертификат экстерриториальности на свой остров. Этот сертификат давал ей право жить независимо в ее баварской усадьбе, не подчиняясь законам мирового правительства и не чувствуя над собой контроля надзора. Власть еще не была тогда полностью передана Мессии, но он уже был избран всеми гражданами планеты председателем мирового правительства. И договор между бабушкой и правительством о предоставлении ей независимости в обмен на ее миллионы был подписан самим Мессом. Она не имела персонального кода, ее имя не значилось в банке людских ресурсов планеты, а когда председателя мирового правительства наконец признали мессией, она не приносила ему клятву верности, и ее за это никто не порицал. Но бабушка может так жить только до тех пор, пока не израсходует свой последний миллион планет, которые она предусмотрительно оставила себе. Таких людей, как моя бабушка, на всю планету несколько десятков человек. Дорожа своей независимостью, бабушка живет очень скромно, стараясь, чтобы ее денег хватило ей до самой смерти. Но однажды бабушка едва не пожертвовала своим последним миллионом, и случиться это могло из-за меня. Мне было уже 11 лет, когда к нам в Баварский лес вдруг пожаловала моя мать. Она была все еще очень хороша собой и собиралась продолжать свою актерскую карьеру. Но уже не было ни кино, ни телевидения. Весь мир надел обручи и ушел в реальность. А от телевидения осталась лишь строго документальная программа новостей, для которой не нужны были актеры. Тогда несколько чудаков, в основном бывших актеров, решили для собственного удовольствия создать независимый театр, но для этого необходимо было найти и купить подходящее здание. В те годы уцелевшие дома были переполнены людьми, и купить дом можно было только за огромные деньги. Мать знала о бабушкином миллионе и приехала, чтобы завладеть им. Сначала она попыталась увлечь ее своей идеей и уговорить пожертвовать остатками своего состояния во имя настоящего искусства. Бабушка ответила решительным отказом. Мать понизила уровень своих притязаний и потребовала 2000 планет в год на содержание хотя бы небольшой труппы. Но бабушка отказала и в этом, сказав: «Ты распылишь на свое лицедейство деньги, которые у меня отложены на старость. Год жизни твоего театра – это минус год моей жизни». Тогда мать прибегла к крайнему средству. Она заявила, что у нее ничего не осталось в жизни, кроме единственной дочери. И уж если она должна похоронить свой талант, то она посвятит остаток жизни воспитанию своего ребенка. Мать была хорошей актрисой, и хотя бабушку ей не удалось провести, я ей поверила всей душой. Мне стало жаль мою бедную, одинокую и такую красивую маму. И я сама стала просить бабушку отпустить меня к матери. Пока бабушка колебалась, мать изо всех своих актерских сил очаровывала меня и заново приручала, а приручив, похитила меня у бабушки. Однажды поздним вечером, когда бабушка уже спала, она собрала мои вещи и увезла меня в Лондон, где она теперь жила. Все это я знаю от бабушки, но я ей абсолютно верю. Собственных воспоминаний об этих событиях у меня не сохранилось. Отчетливо я помню себя только с того момента, когда оказалась с матерью в Лондоне. Про дальнейшую нашу жизнь с матерью я могу определенно сказать, что ни прекрасной, ни интересной для меня она не была. У матери был друг-покровитель из канцелярии мирового правительства, толстый и старый. Мы поселились в его роскошной квартире, занимавшей целую палубу «Титаника» класса А. Он давал матери деньги на любые наряды и развлечения, но ни о каком театре и слышать не хотел. Меня он просто не замечал. Бабушка очень скоро разыскала нас и приехала, чтобы выкупить меня. В это время я еще верила, что мать меня искренне любит и нуждается во мне. Может быть, бабушка без труда уговорила бы меня вернуться к ней, если бы приехала не через несколько дней, а хотя бы через месяц. Но в эти дни мать еще играла в свое святое материнство, а я упивалась ее вниманием и лаской. Кроме того, она обещала мне лучезарное будущее.
Я сделаю из тебя великую актрису. Ты похожа на меня и тоже вырастешь красавицей. Мы будем играть с тобой в одних спектаклях в главных ролях мать и дочь Сакас». Бабушка явилась вечером, когда мать и ее друг где-то развлекались. Я решительно заявила ей, что не оставлю мою маму, что я люблю ее и мне с ней хорошо. Бабушке я пообещала, что буду обязательно ей писать и приезжать к ней в гости. Она не стала задерживаться, чтобы поговорить с дочерью, и тут же отправилась назад, оставив на столе записку. «София, ты будешь получать 1000 планет в год на содержание моей внучки, Елизавета Сакас». Придя домой и узнав о визите бабушки, мать закатила истерику и надавала мне пощечин. Видимо, я сорвала какой-то ее план. Позже я узнала, что бабушка привозила с собой документ, по которому к матери переходили почти все ее деньги, выкуп за меня. С этого момента мать перестала обращать на меня внимание, а потом и вовсе открыто не взлюбила, считая, что это я погубила ее театральный проект. Через некоторое время между матерью и ее покровителем произошел какой-то скандал, в результате которого мы переехали к другому ее другу, богаче и моложе первого. Он с первых дней начал оказывать мне недвусмысленные знаки внимания. То лез ко мне с непрошенными отцовскими нежностями, то объявлял в нетрезвой компании, что нашел себе сразу двух прелестных подружек. Однажды он пришел ночью в мою комнату и попытался залезть ко мне в постель. Я вовремя проснулась и встретила его склонившуюся ко мне физиономию крепким ударом ноги. Он схватился за лицо, выругался и выбежал. Почему-то я сразу не решилась рассказать матери о том, что между нами произошло, а потом это стало уже невозможно. Мерзавец начал внушать матери, что я ребенок с отклонениями, и меня нужно поместить в адаптационную школу для социально-психической переориентации. Он намекал, что я смотрю на него с недетским сексуальным интересом. И все это прямо при мне. Пару раз я пыталась возразить, но тогда оба они начинали на меня кричать, требуя вести себя прилично. Привыкшая к совсем другому обращению, я замкнулась и замолчала. А позвать на помощь бабушку мне было стыдно, ведь пришлось бы признаваться ей, что мать меня совсем не любит. В конце концов, мать с дружком определили меня в соответствующее учебное заведение. На все бабушкины запросы мать отвечала, что я учусь в отличной закрытой школе. Когда бабушка узнала правду, она уже ничего не могла изменить. Теперь я знаю, что друг моей матери, хоть и был изрядным подлецом, но во многом был прав. Если бы я в то время не попала на принудительную социальную адаптацию, моя жизнь позже могла бы стать кошмаром. Даже среди детей с отклонениями я казалась дикаркой, ведь я никогда не ходила в школу. Бабушка сама учила меня по своей программе, а она весьма отличалась от всепланетной программы обучения. Мы изучали с бабушкой географию Земли до катастрофы, но о современном мире я имела очень смутные представления. Недоумение и даже ужас воспитателей вызвало открытие, что я молилась утром, вечером и перед едой. Мне это сразу запретили делать вслух, но только позже под гипнозом отучили молиться мысленно. Я устроила безобразный скандал, когда с меня снимали крестильный крестик. Мне казалось, что меня лишают последней надежды когда-нибудь вернуться к привычной жизни с бабушкой. В длинный перечень моих отклонений от нормы была занесена и патологически обостренная религиозность. Из-за этого позже мне не разрешали посещать даже церковь эволюции, которой принадлежали в то время ученики всех школ. И, конечно, с первых минут моего появления в школе педагоги и врачи заметили, что у меня не было персонального кода. Моя мать растерялась и смутилась. Ей пришлось объяснять, как это случилось, что девочка в 11 лет все еще не удостоена посвящения Мессии, а значит, не является полноценным человеком. Мать попыталась объяснить особое положение моей бабушки и оправдаться тем, что я была до сих пор в руках полубезумной старухи. Меня тут же отвезли в ближайшую регистратуру, и там, невзирая на мои крики и протесты, сделали мне укол, и под наркозом все-таки поставили печать на мою правую руку. С этого момента мое буйство прекратилось, и я покорно переносила все, что со мной делали воспитатели и врачи. Из моей памяти почти безболезненно убрали все лишнее, неправильное, что отличало меня от нормальных детей.
К сожалению, вместе с действительно вредными и лишними блоками памяти удалены были все воспоминания о моей жизни с бабушкой и дедом. Я сохранила в памяти только лицо бабушки, а деда совсем не помнила и даже не узнала его на фотографии, которую увидела много позже в бабушкином доме. Врачам и воспитателям адаптационной школы пришлось трудиться над моим перевоспитанием почти год, прежде чем матери разрешено было перевести меня в нормальную школу. Бабушка считала, что она оплачивает мое обучение в каком-то привилегированном закрытом лицее. Мать деньги получала на свой счет, но отдала меня в обычную бесплатную школу-интернат. Она не хотела, чтобы я продолжала жить с ней. Мать вовсе не была ни жестокой, ни жадной, просто я ей очень мешала, а деньги были очень нужны. Она иногда приезжала ко мне, привозила сладости, сувениры и щебетала что-то о своих успехах в любительских спектаклях, которые они ставили сами для себя с другими актерами. Она неприятно шелестела своими нарядами и обдавала меня удушающим запахом духов и косметики. Мне, уже привыкшей к современной одежде и общепринятым правилам гигиены, было неудобно перед воспитателями и соучениками за ее архаичные наряды, так похожие на реальные, за ее ужасные длинные волосы и раскрашенное лицо. Одноклассницы дразнили меня, утверждая, что моя мать носит платья из натуральных тканей и не выбрасывает их после носки, а стирает, как в древности, и носит месяцами, если не годами. Это было обидно и стыдно слушать, потому что это была правда. Еще несносней была ее привычка приставать ко мне с объятиями и поцелуями. В конце концов, я пожаловалась на это классной надзирательнице, и матери было рекомендовано уважать мое право на личную, моральную и физическую неприкосновенность. Она стала реже навещать меня, а каникулы я проводила в детских лагерях, так что мы все больше отдалялись друг от друга. Когда я закончила обучение в школе и перешла в колледж, она объявила, что пора нам каждый жить своей жизнью, перевела на мой счет сотню планет и на этом свой материнский долг посчитала исполненным. Позже она вспоминала о моем существовании только тогда, когда в ее жизни наступал очередной любовный крах. Она вдруг появлялась на моем персоннике,

0: с помощью которого можно в несколько мгновений закрыть окна и двери стальными щитами, спрятанными в стенах дома. Но сейчас дом приветливо сиял мне навстречу всеми своими окнами, и никто бы не мог догадаться, что этот дом — маленькая и хорошо защищенная крепость. Я подъехала к воротам, на этот раз закрытым, и вызвала бабушку через персоник. «Бабушка», — сказала я по-русски, поскольку в разговорах со мной бабушка предпочитала язык своей родины. «Ау, я уже здесь, у ворот!» «Выйди из машины и подойди к воротам», — сказала бабушка в ответ. Она любила архаизмы и мобили называла машинами. Я вышла из машины, захватив переговорную трубку персоника. «Теперь смотри внимательно. Ты видишь на воротах чугунные венки из роз?» «Конечно, вижу. Они всегда тут были». «Но теперь есть маленькое нововведение. Отсчитай на правой створке ворот пятый венок сверху. Если ты просунешь сквозь него руку, то нащупаешь тонкий шнур». «Я его нашла». «Теперь дерни за веревочку. Двери откроются». Я потянула за шнур, раздалось жужжание, и створки ворот раздвинулись в стороны. Я вздохнула и покачала головой. Прежде бабушка всегда встречала меня у самых ворот, если не на мосту. В обшитом светлым деревом холле было светло, тепло и тихо. «Бабушка, вау, где ты?» Сверху послышался металлический стук. Я подняла голову. На лестничную площадку второго этажа, опираясь на костыль и приволакивая правую ногу, охваченную фиксирующим аппаратом из стальных трубок, вышла бабушка. «Ну вот и ты, детка. Поднимайся скорее сюда». Я поднялась и остановилась перед бабушкой. Как всегда при встрече она сделала движение, как будто хотела меня обнять, но не удержала равновесия, выпустила костыль и взмахнула рукой, едва не коснувшись меня. Я слегка отодвинулась. Бабушка ухватилась за перила и все-таки, слава месу, удержала равновесие. Я подняла костыль и прислонила его к перилам почти возле самой ее руки, чтобы ей легче было дотянуться. «Спасибо, Санечка. Видишь, какая я стала неуклюжая. Я стараюсь без особой надобности не спускаться вниз, так и живу наверху, как в голубятне. Какой у тебя усталый вид. Доехала благополучно?» «Да, вполне. Большое тебе спасибо за деньги. Теперь я свободна до конца лета и смогу за тобой поухаживать». «Вот и прекрасно. Ты очень устала с дороги. Хочешь сразу лечь спать или поговорим немного?»
1: «Конечно, поговорим, бабушка».
0: «В таком случае отнеси сумку в свою комнату, умойся и приходи ко мне в спальню. Я напою тебя настоящим чаем».
1: Приезжая в гости к бабушке, я всегда занимала одни и те же комнаты на втором этаже, и в них стараниями бабушки все было устроено в соответствии с моими привычками. Жилая комната с персонником последней модели, экран во всю стену, очень дорогое и очень удобное кресло-кровать перед ним, едальный столик с пультом доставки по высшему классу. Из этой комнаты дверь вела прямо в комнату личной гигиены. Рядом была еще одна комната, которая тоже считалась моей, но туда я никогда не заглядывала. Это была бывшая моя детская, где бабушка с непонятным упорством сохраняла все без изменений с тех самых пор, как мать меня оттуда выкрала. Там стояли мои вещи, которых я не помнила и которые были мне не нужны. Я приняла душ. Одним из достоинств бабушкиной усадьбы было изобилие чистой воды. Она даже не была подсоединена к общей водопроводной сети, и бабушка на этом изрядно экономила. Вода в дом, в оранжерею и в курятник доставлялась по трубам прямо из озера с помощью насоса. Ее даже не надо было очищать. Это было такое ни с чем не сравнимое удовольствие — пользоваться водяным, а не аэрозольным душем. Шкаф доставки одежды и обуви, по-молодежному «одежник», был настроен на мои размеры, поэтому я сразу же получила свежий костюм. А старый, совершенно износившийся за этот долгий день, скомкала и засунула в дверцу утилизатора. Надо заметить, что бабушкино гнездо, несмотря на всю архаичность интерьера, в смысле коммуникации было сооружено на самом высоком уровне, что, конечно, обошлось моему деду в кругленькую сумму. Но бабушка уверяла меня, что в любой момент может безболезненно отключиться как от общей электросети, так и от линии доставки еды и одежды. Может быть, но не хотелось бы проверять. Переодевшись, я отправилась в бабушкину.

0: спальню. Комната, в которой она теперь проводила большую часть времени, вполне соответствовала ее характеру. Какой-то допотопный персонник, приобретенный только потому, что бабушке была необходима связь с внешним миром, был задвинут в дальний угол и прикрыт белой накидкой с вышитыми на ней фиалками. Зато в другом углу стояла вещь, которую теперь не увидишь даже в реальности – резной киот с иконами бабушкиных богов. На столике под ним лежали старинные книги и постоянно горел светильничек, называемый лампадкой. Спала бабушка на деревянной кровати с постелью из природных тканей. Она как-то сказала мне, что ее подголовники, называемые подушками, набиты оперением птиц. Но я думаю, что это все-таки была шутка. Вся стена над ее кроватью была завешена фотографиями, среди которых было только несколько голографий, а некоторые были даже черно-белыми, какие теперь можно встретить только в реальности, посвященной 19-20 векам. На них были изображены ее родственники, друзья, какие-то знаменитости прошлого, а еще единственная внучка Кассандра в раннем детстве. Я не любила смотреть на мои детские фотографии, ведь я совсем не знала изображенную на них упитанной, почти всегда смеющейся девчонки. Напротив бабушкиной кровати стояли в ряд три больших шкафа с допотопными книгами и фильмами, слава Мессу, помещавшимися за стеклянными дверцами. Могу себе представить, сколько пыли и микроорганизмов скопилось на них за все эти годы. Одиночество и возраст бабушки в какой-то степени оправдывали ее страсть к книгам. Но еще в школе нам объяснили, почему библиофилия – один из тяжелейших видов наркомании. Пристрастившись к чтению натуральных книг, человек получает наркозависимость от них настолько сильную, что уже не чтение книг в реальности, недоступность печатных текстов из всепланетной библиотеки на экране персонника не могут им заменить шелест пыльных страниц. Но у бабушки на этот счет было свое мнение, как всегда. Впрочем, я знала, она уже в ближайшие дни будет пересказывать мне книги, которые специально для этого перечитывала в мое отсутствие, а может быть, еще и прочитает мне что-нибудь вслух. Это мне даже нравится, потому что я люблю бабушкин голос. Между двух высоких окон, завешенных совершенно нелепыми кружевными занавесками, пропускавшими и воздух, и свет, стоял небольшой круглый стол и два кресла. На этом столике всегда стоял серебряный поднос с фарфоровой посудой и допотопным электрическим устройством для кипячения воды. Все это служило для бабушкиного ритуала чаепития. Из-за болезни и малоподвижности бабушки в комнате кое-что изменилось. Появился едальный столик, прежде помещавшийся внизу, в так называемой кухне, где бабушка чаще всего готовила себе еду из собственных продуктов. Бабушка и в этом чудит. У нее есть куры и рыба, а некоторые овощи и фрукты она выращивает сама в огороде, в саду и в маленькой оранжерее. Кое-что ей дарят крестьяне из небольшой деревушки, расположенной неподалеку, в получасе езды от ее острова. Я догадываюсь, что не за красивые глаза в хозяйстве у бабушки сохранилось много нужного крестьянам. Например, сельскохозяйственные орудия, удобрения и все в отличном качестве. Продавать продукты на сторону крестьяне не имеют права, они должны все сдавать государству, но делать подарки могут, вот они их и делают. А бабушка в ответ одаривает их тем, в чем они нуждаются. Еще бабушка собирает дань со своего леса, как она выражается. Под деревьями в лесу, я это видела, когда прогуливалась с ней по лесным дорожкам, росли кусты со съедобными ягодами, а еще грибы. Разнообразные, вкусные и забавные на вид земляные плоды, из которых она тоже готовит еду. Но это небезопасный промысел. Бабушка говорит, что не все грибы съедобные, попадаются и ядовитые, и надо хорошо в них разбираться, чтобы не отравиться. В лесу и на полянах она также собирает разные травы, а некоторые выращивает прямо в огороде. Они потом сушатся и служат ей для заварки чая. Процедура приготовления чая даже красива, если не думать о микробах, но я всегда надеюсь, что обработанные кипятком травы уже не так опасны. А потому и сейчас мужественно приняла предложенную бабушкой тонкую и очень горячую на ощупь чашку с золотисто-красной дымящейся жидкостью и стала пить чай. Я вызвала тебя, Санечка, вовсе не для того, чтобы ты ухаживал за мной и развлекала во время болезни. Я не столь привередлива, как ты знаешь, и давно научилась сама управляться со своей дряхлостью. Но мне совершенно необходимо избавиться от посещения медицинской сестры с ее уколами. Ты, бабушка, боишься уколов? Не верю. Конечно, не боюсь. Но избавиться от них надо. Ты ведь проходила в школе курс первой помощи и умеешь делать уколы?
1: Умею. Ты хочешь, чтобы я сама их тебе делала?
0: Вот еще. Мне только нужно, чтобы медицинский центр согласился освободить меня от посещения сестры, доверив эти уколы тебе. Ты можешь сообщить им номер твоего свидетельства об окончании курса?
1: Нет ничего проще. Я сообщу им свой код, а дальше они все сами выяснят из моего персонального досье.
0: Таким образом, мы решим первую половину моей проблемы. Избавимся от визитов сестры.
1: А в чем заключается вторая половина проблемы?
0: Вторая сложнее. Мне надо на неделю покинуть усадьбу и сделать это так, чтобы об этом никто не знал, кроме тебя.
1: Разве ты опасаешься надзора?
0: Надзор надзирать за мной не имеет права. Я за это слишком дорого заплатила. Но я очень подозреваю, что за мной все-таки приглядывают с помощью других учреждений. В данном случае, может быть, медицинский центр.
1: Разве это возможно?
0: К сожалению, такие задания надзора многие планетяне выполняют со сладострастным гражданским упоением.
1: О, мес!
0: Представь себе. А я не люблю, когда за мной подглядывают из-за угла.
1: Вау, бабушка, я поняла. Ты хочешь тайно покинуть дом, оставив меня в залог?
0: Да, именно так.
1: Как ты романтична, бабушка.
0: Напротив, я абсолютно реалистична.
1: Что?
0: Реалистична в моем смысле.
1: Ну да, конечно. Так чем же я могу тебе помочь?
0: Я завтра утром отправлюсь в свою поездку, а ты останешься здесь, сообщишь в медицинский центр об этих проклятых уколах. А если вдруг кто-то из врачей захочет связаться со мной, ты скажешь, что я прекрасно себя чувствую, но как раз в данный момент сплю, и ты не хочешь меня будить.
1: Все понятно. А куда же ты хочешь сбежать из-под опеки медицинского центра, моя резвая бабушка? Или это секрет?
0: Секрет.
1: Вау, как интересно! Бабушка поморщилась. Ей не понравилась моя манера выражать восторг.
0: «Санька, да перестань ты мяукать, как кошка! Что это за бесконечное мяу?»
1: «Да не мяу, а вау, бабушка!»
0: «И что это значит?»
1: «Да ничего, просто так принято теперь!»
0: «А я столько раз тебе говорила!»
1: «Помню, помню, все эти вау-а и прочий словесный мусор свидетельствуют о некотором отставании в умственном развитии современной молодежи, и потому твоя внучка не должна следовать этой моде».
0: «Это, как ты изволила выразиться, мода, носит признак некоторой дебильности».
1: «Хорошо, пускай дебильности. Я постараюсь не огорчать тебя и буду следить за своей речью. Ты летишь самолетом или отправишься на мобиле?»
0: «Ни то, ни другое. Я еду на своем джипе».
1: «Это на той старой железяке, что ходит на нефтяных батарейках?»
0: «Все ты путаешь, Санька. Автомобили раньше ходили не на батареях, а использовали как горючее бензин, производное нефти. Но мой джип уже несколько лет как переоборудован и ходит теперь на батарейках Тесла, как и ваши мобили. Это обошлось мне в несколько тысяч планет».
1: «Зачем же было тратить такие сумасшедшие деньги и перестраивать эту древность, бабушка? Не проще ли было продать твой джип в музей старых технологий, а на полученные деньги купить несколько мобилей? Или один, но зато очень хороший и прочный? Я знаю, ты любишь долговечные вещи».
0: «Саня, сколько лет служит самый дорогой и прочный мобиль?»
1: «Ну, это зависит от того, как часто на нем ездят. Таксомобили, хотя они все хороших марок, служат недолго, месяца 2-3. Но классный мобиль, если им пользоваться для личных поездок, может прослужить 2-3 года».
0: «Я тоже так полагаю. Ну так вот, мой старый джип служит мне уже без малого 15 лет. А купил мне его в подарок еще твой дедушка,
1: и как раз в том самом музее старых технологий, куда ты советуешь его сдать. И было ему тогда, джипу, а не дедушке, около 30 лет. Итого получается?
0: Бабушка, так долго даже люди не живут.
1: Если не веришь, могу предъявить документы и на джип, и на себя.
0: Я имела в виду обычных людей, а не такое сокровище, как ты, бабушка. Ты у меня раритет, и жить тебе, как всякой исторической ценности, положено вечно.
1: Хорошо, ради тебя я постараюсь пожить подольше. Хотя моя жизнь, как и моя старость, принадлежит не мне, а Господу Богу.
0: Бабушка, только не говори мне хотя бы сегодня ничего о своем Боге, который у тебя вместо надзора, пожалуйста. Ты же знаешь, что у меня от этих разговоров начинает болеть голова.
1: Знаю, милая, знаю. Прости меня, сказала бабушка.
0: Я постаралась перевести разговор.
1: Бабушка, а в твоем перестроенном джипе есть стоп-сторож? Дороги стали очень опасными. Везде между островами полно гнилых аквастрад. Эти хваленые аквастрады вообще очень хлипкие сооружения. Впрочем, они и рассчитаны были всего на несколько лет. Да прогнозы ученых об отступлении Мирового океана не оправдались.
0: Ну, Месс что-нибудь придумает, он не допустит гибели планеты.
1: Он придумает, как же.
0: Я внимательно поглядела на бабушку. Мне послышалась ирония в ее голосе, но лицо ее было непроницаемо.
1: Да и с нынешними водителями без стоп-сторожа нельзя на километр от дома отъехать, если не хочешь угодить в аварию. Все вы норовите и во время поездок продолжать гулять в своих снах. Ты тоже грезила по дороге?
0: Только о том, чтобы поскорее добраться до Баварского леса.
1: Я не хотела рассказывать бабушке о настоящей причине моего невыхода в реальность в эти два дня. Она бы скорее обрадовалась, чем огорчилась за меня.
0: Бабушка, во всех современных мобилях имеется автоводитель и стоп-сторож. Можно задать конечный пункт и спокойно уйти в реальность, а мобиль сам тебя привезет куда надо. Но, конечно, только на основных аквастрадах. После Нью-Мюнхена я должна была в основном полагаться на себя.
1: Похвально. Мне тоже придется ехать по скверным аквастрадам и даже сворачивать на старые грунтовые дороги.
0: Они еще сохранились?
1: В горах сколько угодно, а мне как раз предстоит ехать через горы.
0: Ты имеешь в виду центральные Альпы, где сохранился горный массив?
1: Много будешь знать.
0: Скоро состарюсь и стану такая же миленькая старушенька, как моя бабушка.
1: Такой ты не станешь. Каждому поколению своя старость.
0: Если я не стану такой, как ты, то я совсем не хочу стариться. Когда мне стукнет 30, я поступлю, как поступает большинство разумных людей в нашем мире.
1: Замолчи.
0: Молчу.
1: Бабушка то ли из-за моей матери, то ли просто в силу своего возраста ненавидела всякие разговоры об эвтаназии.
0: Я могла бы ей сказать, что генетический анализ показал, что жизненной энергии мне отпущено природой не больше, чем на 30-35 лет. Да и то в последние годы мне угрожает куча болезней, так что особого выбора у меня не будет. Кто же позволит калеке увернуться от эвтаназии, если только этот калека не миллионер?
1: «Боже, как я ненавижу этот мир!» — вздохнула бабушка.
0: «Бабушка, да ты же его совсем не знаешь. Ты живешь на своем островке, как средневековая отшельница. Ты даже новостей почти не смотришь».
1: «Ошибаешься. Вот новости я как раз смотрю, и на это есть две причины. Первое заключается в том, что пока я плачу за свой персоник, а это у меня самая крупная статья расходов, я должна как-то его использовать. Мне персоник в основном всего лишь заменяет телефон. Ты знаешь, что в прошлом существовало такое средство общения. Вторая причина, по которой я действительно иногда просматриваю новости, заключается в том, что мне важно знать, с какой скоростью мир катится к пропасти».
0: Да, ты права, я наблюдаю современный мир со стороны, но со стороны-то как раз и виднее. Не забывай, Санечка, как долго я живу на свете и в каких разных мирах мне пришлось жить. Я жила в России при трех совершенно разных режимах, объездила с твоим дедом весь мир, пережила объединение Европы, катастрофу и Третью мировую войну. А вот теперь приход к власти так называемого Мессии. Кроме того, не забудь, что я читаю книги.
1: «Бабушка, но мы ведь тоже читаем книги, когда находимся в реальности. А еще любой специалист может получить доступ в свой отдел Всемирной библиотеки и вызвать на экран персоника нужную ему книгу. То-то ты много читаешь по персонику. Это правда, я больше люблю слушать, когда ты пересказываешь мне книги или читаешь вслух. Кстати, напомни мне как-нибудь показать тебе, что остается от книг, когда их адаптируют для вашей реальности, а также и для Всепланетной библиотеки. Ты увидишь кое-что неожиданное. Мы можем заняться этим, когда я вернусь из поездки. А если хочешь, можешь проделать этот эксперимент и сама. Достань какую-нибудь хорошую книгу из моей библиотеки и вызови ее копию из Всепланетной библиотеки на экран. С настоящей книгой в руках ты сразу поймешь, как вас оболванивают. Ни за что я не стану трогать голыми руками эти бумажные вместилища микроорганизмов. Конечно, стоит мне уехать, как ты усядешься в свое зубоврачебное кресло и уткнешься в свою рыцарскую реальность. Хоть бы в лес без меня сходила погулять.
0: Шутишь, бабушка?
1: Ничуть. Ты же сама говорила, что любишь одна ходить в лес в своей реальности, а тут у тебя будет возможность погулять по-настоящему лесу.
0: Твоя красная шапочка в лес не пойдет. Там могут быть волки.
1: Нет на моем острове волков.
0: Тогда змеи.
1: И ни одной змеи нет.
0: Хищные птицы.
1: Из всех хищников в моем лесу попадаются только комары, да и то лишь возле пруда.
0: А в пруду рыба.
1: Ты разве не любишь рыбу?
0: Твою рыбу люблю, но только есть, а не смотреть на нее.
1: Господи, и это, говорит ребенок, зачатый не в пробирке.
0: Бабушка, а ты вправду ничего не знаешь о том, где и от кого я была зачата?
1: Нет, Санька, не знаю. Это был какой-нибудь дружок-актер или поклонник твоей матери. Но не беспокойся, ты гораздо больше похожа на нас с дедом, чем на мать или еще на кого-нибудь.
0: Вот и прекрасно.
1: Я того же мнения. А теперь иди-ка поспать, дорогая. Завтра я хочу с утра уладить здесь все дела и выехать пораньше.
0: Я попрощалась с бабушкой. Когда я выходила из ее комнаты, она, как всегда, тайком перекрестила меня. Я внутренне передернулась, но внешне никак не среагировала. Пускай себе машет ручкой, если ей это доставляет удовольствие. Она терпит мою реальность, ну а я могу потерпеть ее религиозность. Любить друг друга нам пока не мешает ни то, ни другое. Кстати, о реальности. Войдя в свою комнату, я села к персонику, вызвала детский отдел Банк Реаля и заказала сюжет про красную шапочку. Героиня — капризная девочка, которая не хочет носить обычный зеленый костюм планетянки и просит свою маму пришить к нему хотя бы красный капюшон. Мама у нее тоже не больно умна. Она не только выполняет каприз дочери и пришивает к ее костюму самодельный красный капюшон, но еще и кормит ее нестандартной едой. Печет сама кексы и булочки. За нелепый наряд другие дети дразнят девочку красной шапочкой. Однажды бабушка красной шапочки по персоннику сообщает им о своей болезни. Мать посылает девочку к больной бабушке, вручив ей контейнер с каким-то особенным кексом, и предупреждает, чтобы она не ездила через лес и не заговаривала по дороге с людьми, у которых на руке нет персонального кода. Девочке кажется, что ее мобиль сможет проехать по старой аквастраде через лес, что сократит ей дорогу. В лесу живет страшный ас-оборотень, похожий на волка или на большую лохматую собаку с длинными зубами. Когда девочка останавливается на стоянке, чтобы выпить воды, он издали видит ее красный капюшон и выходит к ней из кустов, приняв облик доброго старичка. Он заговаривает с ней и просит дать ему кусочек кекса. Красная шапочка не замечает, что у него на руке нет персонального кода, дает ему еду и рассказывает, где живет ее бабушка. Как только она уезжает со стоянки, ас снова превращается в монстра, бежит через лес к дому бабушки и пожирает ее. Потом ас-оборотень принимает облик старушки, встречает красную шапочку в этом виде и заглатывает ее тоже. Мимо дома случайно проходит молодой и отважный экологист. Зайдя в дом, он видит аса-оборотня и сразу же замечает, что у него нет персонального кода. Он расстреливает аса и освобождает бабушку с внучкой. Очень поучительная сказочка. Жаль, что я ее не знала, когда встретила старика с собакой.
1: Я сняла обруч и легла спать, чтобы завтра встать пораньше и проводить бабушку в ее поездку. Но на завтра бабушка не смогла выехать на своем джипе. Ехать на нем пришлось мне.
0: Глава четвертая. Утром я пошла в гараж, чтобы вывезти бабушкин джип. Это была даже не машина, а самая настоящая махина. Мне приходилось работать с интерьерами 20 века и создавать такие автомобили для приключенческих реальностей. Но в реальности все эти механизмы прошлого воспринимаются не так грубо, как в действительности. Я даже несколько оробела, когда подошла к этому металлическому чудовищу. От него мерзко пахло железом и резиной. Я открыла дверцу кабины и ахнула. Впереди, прямо перед местом водителя, торчало нелепое черное колесо — рулевое управление. Для меня оно было так же невозможно в обычной жизни, как штурвал пиратской бригантины на борту современного «Титаника». Слава мессу, позади руля все-таки была встроена нормальная панель управления с кнопкой автоводителя и окошком стоп-сторожа. Протиснувшись на сиденье, я просунула руки в отверстие руля, положила их на панель управления, освоилась немного и включила двигатель. Мне каким-то образом удалось вывести джип, не врезавшись в ворота гаража. Бабушка наблюдала за мной, уже стоя на дорожке возле гаража. Рядом с ее костылем стояла дорожная сумка. «Загляни в салон, нет ли там чего-нибудь лишнего? У меня будет большой груз».
1: «Здесь полно каких-то коробок. Вытащить их?»
0: «Оставь, они-то мне как раз пригодятся». Я вылезла из джипа и еще раз с сомнением оглядела его кабину.
1: «Знаешь, бабушка, мне кажется, твое путешествие придется отложить до полного выздоровления. Ты не влезешь со своей ногой в кабину».
0: «Глупости, я не могу больше откладывать свою поездку. Придется как-нибудь втиснуть эту птичью клетку».
1: Но как бабушка не ворочила свою ногу, птичья клетка в кабину джипа не влезала. Однако бабушка сдаваться сразу просто не умела.
0: «Придется снимать», — заявила она решительно.
1: «Что снимать? Рулевое колесо?»
0: «Да нет, вот эту мерзопакость».
1: Она приподняла больную ногу и даже попыталась ею топнуть. «Бабушка, да ты с ума сошла! Ты представляешь, что случится в дороге с твоей ногой, если ты снимешь фиксатор? Нет, нет и нет».
0: «О том, чтобы снять его, не может быть и речи, я тебе этого не позволю. Ты просто отложишь свою поездку, вот и все». «Исключено. У меня назначена очень важная встреча. Меня уже давно ждут, а я все не еду».
1: «Так сообщи им туда, что задерживаешься еще на некоторое время».
0: «Я не могу связаться с этими людьми. Это все очень-очень непросто, детка».
1: Я никогда еще не видела бабушку такой огорченной. «Бабушка, а нельзя вызвать механика и снять этот нелепый корабельный штурвал?»
0: «Нельзя его снимать. Я им пользуюсь на трудных дорогах. Похоже, что выхода нет».
1: «Бабушка, выход есть, вернее, выезд. Я поеду вместо тебя».
0: Бабушка внимательно на меня посмотрела, потом кивнула головой и сказала: «Когда-нибудь это должно было произойти. Мне и вправду некому поручить свое дело, кроме тебя, Санька. Как это кстати, что мы еще не успели связаться с медицинским центром и отменить уколы. Хорошо, ты поедешь вместо меня, но тебе придется выполнить три условия. Первое. Ты оставляешь дома свой персоник».
1: «Бабушка, это нечестно!»
0: «С персоником в машине я тебя с острова не выпущу. Можешь ты обойтись несколько дней без выхода в свою дурацкую реальность?»
1: «Весь мир теперь живет в реальности, бабушка».
0: «Весь мир дурак и довольна об этом». «Второе условие. Ты не останавливаешься по пути в гостиницах, а ночуешь либо на заброшенных стоянках, их будет много на дороге, по которой ты поедешь, либо на старых ветках шоссе, по которым никто не ездит».
1: «Бабушка, меня могут принять за аса, если увидят».
0: «Кто тебя примет за аса? Не выдумывай. Знаешь ли ты, чем асы отличаются от обычных людей?»
1: «Знаю, они плохо пахнут».
0: Бабушка нахмурилась. «Позволь спросить, откуда у тебя такая информация?»
1: «От собственного носа».
0: «Разве ты встречала когда-нибудь живого аса?»
1: «Да, и совсем недавно, когда ехала к тебе».
0: «Ну-ка, рассказывай».
1: Я рассказала бабушке о встрече со стариком и собакой. От них обоих жутко воняло, так что я теперь определенно знаю, что отличает асов от нормальных людей.
0: «Это поверхностный признак.
1: Я встречала в своей жизни крупных политиков и финансистов, которые просто смердили, но никто этого не замечал. Что еще необычного было в этом старике, поважнее запаха? Что еще? Ну, он был одет в лохмотья. А, знаю, у него не было персонального кода, и поэтому он не мог купить еду для себя и собаки. Вот мне и пришлось для них это сделать. Значит, ты их пожалела? Может быть, не знаю. Разве это противозаконно? В общем, да, как и многие другие нормальные человеческие чувства в наше время. Несмотря на это, должна сказать, что вполне одобряю твое поведение и рада, что тебе не чуждо сострадание к бедным. По совести говоря, бабушка, я не столько из сострадания купила ему еду, сколько от растерянности и страха. Сострадание пришло потом, когда я думала о них в дороге и ужасалась их положению. Я очень люблю, бабушка, когда ты меня хвалишь, но я не хочу, чтобы ты хвалила меня напрасно. Санька, иногда я просто поражаюсь тому, как ты похожа на своего деда. Ну вот, а теперь тебе представится возможность ощутить себя хотя бы отчасти в положении аса. В дороге тебе нельзя будет пользоваться твоим персональным кодом. Это третье мое условие. Согласна? Я на все согласна, лишь бы ты с твоей больной ногой оставалась дома. Вот так и случилось, что бабушка осталась на своем острове долечивать ногу уколами, а я покатила по ее делам на ее устрашающей машине. Она снабдила меня саморазогревающимся контейнером с едой, большим термосом с кофе, а мне удалось вытянуть из одежника 3 лишних комплекта одежды, объявив полученные костюмы бракованными. У бабушки нашлось еще 2 собственных комплекта, на 3 номера больше моего. Этих 5 костюмов мне должно было хватить на неделю, поскольку в дороге я одежниками пользоваться не смогу, они есть на стоянках, но за них надо тут же расплачиваться по персональному коду. Управлять джипом оказалось довольно просто. Огромный механизм, раз в 5 больше моего мобиля, в общем-то оказался послушным. Пока обнаружилась лишь одна проблема – дорожная скука. Без персонника я была в пути совершенно отрезана от мира. Впрочем, мне и самой пока не хотелось возвращаться в старый замок. Обида пройдет, а друзья никуда не денутся. Деньги в уплату за реальность продолжают поступать с моего счета. Когда захочу, тогда и вернусь к ним. А пока мне ничего другого не оставалось, как следить за дорогой и пейзажем. Лесистые острова Баварского леса были совершенно одинаковы, и если бы не бабушкина подробная карта, через пару часов можно было бы заподозрить, что я переезжаю с одного острова на другой, уже по второму или третьему кругу. Потом мелкие острова кончились, я выехала на берег Альпийского массива, и аквастрада перешла в обычное шоссе, идущее по берегу Дунайского моря. Глядеть на море не хотелось. Оно было мелким, и повсюду из густой желтоватой воды торчали шпили затопленных церквей, верхушки покосившихся высоковольтных мачт, а там, где прежде располагались города, над водой торчали редкие пеньки высотных зданий и покосившиеся телевизионные вышки. Большая часть деревень и городов находилась под водой и была густо оплетена ядовитым водяным плющом. Но в темных подводных силуэтах можно было угадать крыши домов и даже целые улицы. Это глупо, но сознание того, что под водой находятся миллионы непогребенных утопленников, навевало на меня глубокую тоску. Я видела в новостях кадры подводной съемки, сделанной вскоре после катастрофы. Руины домов в мутной воде, уцелевшие дома, такие красивые на первый взгляд, даже в воде. А потом съемки внутри зданий и квартир. И крупным планом тела утопленников, обглоданные рыбами. Сейчас в Дунайском море добывается огромное количество рыбы. Она во много раз дешевле хлеба и овощей, но я никогда не заказываю рыбу из центра питания. Специалисты уверяют, что от тех утопленников остались только кости, что нынешняя рыба уже давно не питается мертвецами, но мне как-то не хочется ее есть. Я пью иногда фруктово-рыбный энерген, но только потому, что в нем нет ни фруктов, ни рыбы, только пищевая синтетика и витаминные добавки. Но в гостях у бабушки я, конечно, ем рыбу, которую она сама ловит в пруду и очень вкусно готовит. Есть чудаки, которые купаются в земных водоемах, в реках и озерах, но я никогда не слыхала о таких, которые купались бы в Дунайском или Европейском море. Берег был зеленым на всем протяжении, но эта зелень не радовала глаз. Здесь царствовал дьяволох. Шоссе ограничивало его наступление на сушу, но местами он подбирался к самому шоссе и пытался прорваться, используя швы между бетонными плитами. Между зарослями дьяволоха кое-где виднелись остатки разрушенных строений, заросшие вьюнком-быстряком. Там, где под воду ушла столица бывшей Австрии, Вена, роскошный имперский город, сохранившийся нынче только в реальности, я задумалась, глядя на верхушки соборов, превратившиеся в гнездовье водяных птиц, и нечаянно вылетела на заброшенную асфальтовую дорогу, по которой когда-то ездили в четыре ряда автомобили, а теперь оказалась я одна в бабушкином джипе. Я сама себе показалась призраком прошлого и заметалась по черной асфальтовой полосе, петлявшей и крутившейся, как лента Мёбиуса. Эта страда имела десятки съездов, обозначенных проржавевшими указателями. Надписи были не только на немецком, но и на английском языке, как тогда назывался планетный, но они ничего не значили теперь. Все ответвления главной дороги выходили на берег и обрывались над морем. С большим трудом я выбралась снова на свое шоссе, потеряв почти час времени. Изредка на моем пути попадались стоянки с закусочными и гигиеническими кабинами. Я останавливалась, чтобы выйти из джипа и размять ноги, освежиться и выпить кофе. Но кофе я пила не за стойкой бара, а из термоса, ведь бабушка категорически запретила мне что-либо покупать, используя персональный код. Заезжая на стоянки, я сначала внимательно осматривалась, а уже потом покидала кабину. Я опасалась неприятных встреч. На дороге я почти все время была одна, поскольку через Альпы в бывшую Италию был еще один путь, более удобный. Но, следуя бабушкиным указаниям, я должна была использовать только местные дороги, поэтому почти все светлое время суток у меня ушло на то, чтобы добраться до центральных Альп. Тут я должна была остановиться на ночлег и потому что устала, и потому что старые дороги по ночам не освещались». Бабушка запретила мне ночевать на стоянках, да я и сама не решилась бы на это, поскольку не могла останавливаться в гостинице. Глупо было бы торчать в джипе на освещенной стоянке всю ночь, рискуя привлечь к себе внимание надзора или бдительных проезжих, поэтому пришлось искать место для ночлега прямо в лесу. Я съехала на какую-то совсем узкую лесную дорогу и встала на ее обочине, не просматривавшейся со стороны страды. Я выключила двигатель, и поначалу мне показалось, что вокруг царит мертвая тишина. Я перелезла между сиденьями в салон и устроила себе постель на матрасе, лежавшем в узком проходе между коробками. Бабушка дала мне с собой совершенно новый спальный мешок из ткани, подбитый чем-то мягким и теплым. Воистину неисчерпаемы были дедовские запасы. Проверив, заперты ли дверцы, я влезла в этот мешок, погасила в машине свет, как велела бабушка, и попыталась уснуть. Но сразу же стало ясно, что без снотворного это не получится. Меня моментально обнаружили дикие животные, и вокруг поднялась кутерьма. Кто-то ходил рядом с джипом, пыхтел и шуршал сухими листьями. Кто-то сокрушенно охал в глубине леса, а какая-то тварь осторожно, но настойчиво скреблась в заднее стекло. И над всем этим шумел, шумел, беспрерывно шумел высокий лес. Под этот шум я и уснула, проглотив вместо обычной одной две таблетки снотворного. Ночью меня не ограбили и не съели, я даже как будто выспалась. Но проснулась я не поэтому, а от какой-то внезапно охватившей меня тревоги. И тут же я услышала непонятные крики, какие-то хлопки и свист. Прислушавшись, я поняла, что совсем рядом со мной кричат дикие птицы. То ли они нарочно слетелись к моему джипу, чуя в нем добычу, то ли это я ночью угодила вместо их скопления, и они только что меня обнаружили. Я приподнялась, осторожно раздвинула пустые коробки и выглянула в окно. На лесной дороге было темно, но впереди, в просвете между деревьями, разгоралось багровое зарево. «Лесной пожар», — поняла я в ужасе. Видимо, птицы слетелись сюда, спасаясь от надвигающегося огня. Одна из них, громадная и черная, уселась на дерево прямо против меня и вопила. Другие вторили ей пронзительным писком и свистом. Наиболее агрессивные ходили по крыше джипа, стуча когтями по железу. Выдержат ли стекла, если они начнут разбивать их своими клювами, чтобы добраться до меня? Я осторожно выбралась из мешка и, стараясь не шуметь, пригнув голову, перебралась на переднее сиденье. Лихорадочно нажимая кнопки управления, я включила двигатель и постаралась как можно скорее развернуть джип и покинуть опасное место. Крики птиц сделались еще истошнее, еще агрессивнее, и я взяла себя в руки, и мне удалось выбраться на шоссе, не врезавшись в деревья. Выехав на основную дорогу, я заметила, что страшное зарево осталось позади меня. Теперь оно разлилось на пол неба, отражаясь на снегу горных вершин. Неужели это опять какое-то извержение? Не может быть, ведь Мессия определенно заявил, что больше землетрясений в Европе не будет. Но через полчаса небо стало светлеть, а огненное зарево исчезло. Дорога поднималась все выше, и я скоро почувствовала холод, проникавший сквозь металл машины. Я вспомнила, что еще ничего сегодня не пила и не ела, и затормозила на первой же стоянке. Я воспользовалась только гигиен-кабиной, чтобы умыться и почистить зубы, но душ принимать не стала. Я не люблю мыться там, где до меня мылись другие. Я сняла с себя вчерашний костюм, который тут же расползся на дурно пахнущие влажные лохмотья, швырнула их в утилизатор и вскрыла упаковку со свежим костюмом. Надев его, я почувствовала некоторое облегчение. Потом я позавтракала в джипе и снова отправилась в путь. Мне еще никогда не приходилось ездить по сплошным горам, и я не представляла, насколько это утомительно. То поднимаясь вверх по спирали, то спускаясь вниз, дорога так и норовила выскочить и куда-то улизнуть из-под колес джипа. Автоводитель, прекрасно справлявшийся на прямой страде, испытание горной дороги не выдержал, и от него пришлось отказаться. Мои глаза и мозг устали от постоянного напряжения, пальцы начали судорожно и бестолково дергаться над кнопками управления, и уже через час я начала делать ошибки. Стоп-сторож предупреждающе пищал и останавливал двигатель. Не езда, а сплошная нервотрепка. Когда же я остановилась, чтобы немного расслабиться и дать отдых глазам, начался острый приступ одиночества. Как жаль, что я не взяла с собой персоника. Невозможность посмотреть в положенное время новости угнетала. Я почти физически чувствовала себя оторванной от мира, от Мессии, от бабушки. Временами мне начинало казаться, что эта ужасная дорога между серых и зеленых гор никогда не кончится. К чувству одиночества присовокуплялась клаустрофобия и становилось уже совсем плохо. Тогда я выходила из кабины, топталась вокруг джипа, боясь сойти с дороги, потом снова садилась за пульт и ехала дальше. В совершенно угнетенном состоянии, усталая до нельзя, я добралась до темноты почти к самому перевалу, и здесь, в некотором смысле обойдя бабушкин запрет, устроилась на ночевку в заброшенной древней стоянке. Здание гостиницы зияло пустыми окнами, и можно было быть уверенной, что никаких камер надзора здесь не сохранилось, даже если они когда-нибудь и были тут установлены. Я поужинала, приняла снотворное и со страхом уснула. Ночь прошла спокойно, и утром меня никто не будил. Я проснулась от холода, царившего в салоне. Я выбралась из джипа и увидела, что вокруг все залито густым белесым туманом. Кое-как я привела себя в порядок, экономно расходуя воду. Как, однако, нерационально и негигиенична жизнь за пределами цивилизации. Когда я принимаю душ у себя дома, я использую за один сеанс четверть литра распыленной воды, и этого вполне хватает, чтобы чувствовать себя чистой. В дороге на умывание уходит литровая бутылка, но этим можно только слегка освежиться. Я включила отопление и стала ждать, когда туман рассеется, чтобы можно было ехать дальше. Но прошел час, а туман не думал уходить с моей дороги. Я сидела в тесной кабине, окруженная сырым и непроглядным воздушным молоком, и тосковала. В который уже раз я подумала, что если мне еще когда-нибудь придется ехать по бабушкиным поручениям, я настаю на том, чтобы взять с собой персоник. В конце концов мое терпение лопнуло, и я решительно вылезла из джипа. Пошарив глазами вокруг, я не нашла ни палки, ни сломанной ветром ветки, ничего, что могло бы мне помочь в том, что я задумала. Тогда, поразмыслив, я залезла обратно в джип и вытащила из салона две пустые коробки. Подхватив их, я пошла вперед по мокрой дороге, поминутно оглядываясь, чтобы не потерять из виду джип. Мне удалось пройти примерно шагов 100, прежде чем его очертания стали исчезать в тумане. Здесь я поставила коробки по сторонам дороги и вернулась к джипу за следующей парой. Второй, отмеченный коробками отрезок дороги, получился короче, поскольку сами коробки были значительно меньше машины. Отметив еще двумя коробками третий отрезок дороги, я вернулась к джипу, села за пульт и медленно проехала сквозь туман к последним отметкам. Тут мне пришлось снова вылезти на дорогу и бежать к первым коробкам, поскольку бабушка сказала, что коробки нужны для груза, за которым она меня посылает. Я решила не рисковать и не использовать их все. Подтащив все 6 коробок к джипу, я начала свою работу сначала. Прошла вперед, установила первую пару и так далее. Когда я совершила 4 таких поездки, я увидела, что уже могу различать дорогу и без моих отметок. То ли дорога, явно шедшая теперь вниз, вышла из густого тумана, то ли сам туман начал рассеиваться, не знаю. Но я поняла, что перевал мы с джипом преодолели благополучно. Зато бабушкины коробки пострадали непоправимо. Они размокли, и пришлось их бросить на обочине дороги. Я тоже размокла, вернее, мой пластиковый костюм, и его тоже пришлось снять и бросить. Я снова умылась, поскольку мне казалось, что от меня после моих пробежек с коробками воняло почти как от Асса, и надела третий костюм из своих запасов. Теперь у меня оставалось только 2 бабушкиных, а я еще не добралась до цели своего путешествия. Я села в джип и поехала по горной дороге теперь уже вниз. И это было ничуть не легче, чем карабкаться вверх по ее петлям. Туман стал прозрачней, дорогу я видела хорошо, но от оседающей влаги покрытие дороги стало мокрым и скользким. В середине дня туман окончательно рассеялся. Небо вдруг стало ярко-синим, какого я никогда не видела в нереальной жизни. Впереди горы стали снижаться и постепенно превратились в пологие холмы, а за ними до самого неба простиралась полоска еще более пронзительной синевы. Я поняла, что вижу перед собой Миланский залив Средиземного океана. Дорога подошла к краю обрыва над долиной, уходившей к самому берегу. Я остановилась и вышла из джипа. Мои руки и лицо охватило теплым ветром, пахнувшим морской водой и дикими растениями. И это были очень приятные запахи, хотя и насквозь нереальные. Впрочем, может быть, мне это показалось, поскольку сама-то я отнюдь не благоухала. Странное дело, Средиземное море во время катастрофы разлилось почти вдвое и поглотило часть стран Средиземноморья, превратившись в океан. Однако этот океан не производил такого гнетущего впечатления, как Дунайское и Европейское моря. Может быть, дело было в солнце, сиявшем с этого абсолютно реального по цвету синего неба, ведь теперь так редко удается увидеть солнце. Или этот ветер, казавшийся таким чистым, несмотря на явно растительные запахи. А может быть, дело в том, что в той стороне, куда я сейчас смотрю, далеко-далеко на острове Иерусалим, в своей башне уже давно не спит наш Мессия, работает и думает о всем мире, о всех людях и обо мне. Я вдруг вспомнила, что ни вчера, ни сегодня не пела вместе со всеми наш замечательный гимн, ведь я не смотрела передачи новостей, всегда заканчивающиеся общим гимном. Я выпрямилась, набрала побольше воздуха и громко запела. «Союз нерушимый народов свободных, сплотил ты навеки, Мессия, Отец!» Еще никогда в своей жизни я не пела общий гимн с таким воодушевлением. Я допела его до конца и решила, что следующим моим путешествием, а вернее паломничеством, будет полет в Иерусалим. Сколько можно откладывать то, что обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый житель планеты? Я так разволновалась, что пришлось разыскать в аптечке успокоительное, а потом подождать, пока оно начнет действовать. До места я доехала в середине дня. Бабушка сказала, ты свернешь на дорогу, обсаженную пиниями и кипарисами. Это деревья, похожие на мой зонтик. Пинии на раскрытой, а кипарисы на сложенной. Дорога приведет тебя к белой вилле, стоящей на скале над самым океаном. Дорогу и деревья, бабушкины зонтики, я нашла без труда. От основной дороги туда вел съезд, и на нем стоял указатель «Вилла Корти». Отсюда вниз спускалась белая известковая дорога. Похоже, что это была не просто старая, а древняя дорога. Она была такой узкой, что если бы навстречу мне попался самый крошечный одноместный мобиль, мы не смогли бы разъехаться. Слева за невысокой оградой тянулся сад, а справа был крутой обрыв, на котором виден был океан. Но вилла, к которой привела меня дорога, оказалась не виллой, а настоящим беломраморным дворцом, ослепительно сверкающим на солнце. Ограды вокруг никакой не было. Дорога, сузившись, подошла к просторной площадке для мобилей возле самого дворца. Одинокий мобиль стоял на ней. И какой мобиль! Огромный, красно-белый, с прозрачной купольной крышей и золотыми ручками на дверцах. Это вам не какой-нибудь жалкий мобишка реалиста четвертой категории. Я даже постеснялась ставить запыленный бабушкин джип рядом с этим красавцем и припарковалась на другой стороне площадки. Отыскав в салоне пакет, который бабушка велела передать Ди Корти, я направилась к ступеням, поднимавшимся на террасу, уставленную огромными керамическими горшками с деревцами в цвету. На террасу выходили большие белые двери, а рядом я увидела звонок. Я подошла к дверям и позвонила. Где-то внутри дворца прозвучала короткая приятная мелодия. Двери отворились, и передо мной появился старик в нарядном костюме, обшитом серебряным галуном. Я догадалась, что это дворецкий. «Что угодно, сеньорине?» «Мне нужен сеньор Ромео Ди Корти». «Ромео Ди Корти старший или Ромео Ди Корти младший?» «Полагаю, старший». «Пройдите в гостиную, сеньора, я доложу о вас. Но если сеньор изволит вас принять, все равно придется немного обождать. Сеньор не совсем здоров. Как прикажете о вас доложить?» «Скажите, что я приехала по поручению госпожи Елизаветы». Дворецкий провел меня в потрясающе красивый зал, и мне сразу показалось, что я нахожусь в реальности времен средневековой Италии. Мраморные стены, потолок и даже проемы дверей и окон были украшены каменной резьбой с позолотой. Статуи и зеркала, тяжелые столы с мозаичными столешницами, мраморные скамьи вдоль стен, а на стенах большие картины в широких золотых рамах. С первого взгляда было очевидно, что это подлинно старинные вещи. Даже пол был выложен мраморной мозаикой. И все это великолепие сверкало такой чистотой, что хотелось каждую вещь потрогать руками, включая блестящие белые занавеси на окнах, уложенные красивыми складками. Такие занавеси называются ламбрикенами. Мы это проходили в школе декораторов, но до сих пор мне приходилось встречать их только в эскизах интерьеров и в реальности. Очень хотелось подойти и погладить рукой блестящие складки. Интересно, это настоящий шелк или пластиковая имитация? От проверки меня удержало лишь то, что сама я была такая грязная, вдруг от моих рук на ткани останется пятно. О, мисс, сейчас выйдет хозяин всего этого великолепия, а от меня воняет. И жалкий мой костюм уже успел порядочно измяться, а в нескольких местах даже лопнул. Я достала из кармана пакетик с гигиенической салфеткой, вскрыла его и попыталась оттереть от грязи хотя бы лицо и руки. По чудесному залу поплыл резкий запах. Я скомкала салфетку и сунула ее обратно в карман. «Это вы приехали от Елизаветы?» — раздался дребезжащий старческий голос за моей спиной. Я обернулась и вскочила со скамьи. Лысый старичок в красном халате совершенно неслышно вошел в зал через боковую дверь. Он был маленький, ссохшийся от старости и какой-то суетливый. Спереди его халат был в сальных пятнах. Я сразу же успокоилась относительно своего вида и аромата. Хозяин гостиной подходил к ее роскоши еще меньше, чем я. «Вы привезли мне обещанное сеньорой Елизаветой?»
0: «Да, привезла. Вот пакет для вас». Он схватил протянутый пакет обеими руками, чуть не уронив его, прижал к груди и, оглядываясь, засеменил к той же двери, из-за которой так неслышно появился.
1: «Ступайте за мной и поживей, прошу вас, я и так вас слишком долго жду».
0: Я послушно отправилась за ним. Мы вышли в длинный светлый коридор с большими окнами по одной стороне, выходившими прямо на океан. Вдоль противоположной стены высокие белые с золотом двери чередовались с бронзовыми светильниками и мраморными статуями. В конце коридор этот упирался в дверь, за которой была лестница. Мы поднялись по ней, миновали широкую площадку со скамьями для отдыха и растениями в резных мраморных ящиках, похожих на саркофаги. Мы ее пересекли, поднялись еще на один этаж и вышли в коридор, гораздо более скромный, чем нижний. Окна в нем тоже глядели на океан, но были вдвое меньше, чем внизу, и уже не было ни светильников, ни статуй. Старик подошел к одной из дверей, вытащил ключ из кармана халата и бестолково начал тыкать им в замочную скважину допотопного дверного замка. В конце концов он попал куда надо, повернул ключ и отворил дверь.
1: «Проходите скорей, какая вы нерасторопная!»
0: Я вошла. Он быстро запер за нами дверь и облегченно вздохнул. Мы оказались в довольно большой комнате, сплошь заставленной высокими книжными шкафами с застекленными дверцами. Ни в жизни, ни в реальности никогда не приходилось мне видеть столько книг сразу. У бабушки их было во много раз меньше, а я-то считала, что у нее их больше, чем надо.
1: — Садитесь куда-нибудь, не торчите, — буркнул старикашка, а сам положил пакет на стол и начал бережно его разворачивать.
0: Наконец в его руках оказалась большая толстая книга.
1: «Она! Это в самом деле она!» — завопил он восторженно и визгливо, и тут же испуганно зажал себе рот обеими руками. «Библия с иллюстрациями Гюстава Доре. Первоиздание. Боже мой! А я сомневался, я думал, что их уже не осталось на земле. Понимаете ли вы, что вы мне привезли?» «Нет, где вам понять, молодым дикарям?»
0: Он прижимал книгу к своей засаленной груди, любовался ею, держа на вытянутых руках перед собой, а потом вдруг взял и поцеловал ее. Я отвернулась, чтобы сдержать тошноту, представив, сколько рук прикасалось к этой драгоценной реликвии и сколько на ней микробов и пылевых клещей.
1: «Я вам дам за нее столько макарон, сколько вы сможете увести», — торжественно провозгласил он, наконец успокоившись.
0: Я молчала, пораженная. Бабушка ни словом не обмолвилась ни о каких макаронах. Она только сказала мне, что в обмен на эту книгу я получу груз, который надо погрузить в джип, оставив хозяину пустые картонные ящики. «Подумать только, макароны!» Неужели бабушка не знает, что из 25 меню стандартного едальника 10 содержит это редкое кушанье? Стоило гонять меня в такую даль с макаронами. Ах, бабушка, стареет она у меня, стареет.
1: Старик велел мне ожидать его в библиотеке, а сам вышел, не забыв запереть меня среди его драгоценных книг.
0: Вернулся он довольно скоро, одетый в старомодный костюм из тянущейся ткани, трикотажа. Такие костюмы в прошлом назывались спортивными, хотя, по-моему, они были неудобными не только для занятий спортом, но для любых движений вообще, поскольку состояли из двух отдельных частей — брюк и фуфайки.
1: «Мы сейчас поедем за макаронами прямо в вашей машине», — сказал он. «Идемте».
0: Мы спустились вниз и вышли из дворца, никого не встретив по дороге. Подойдя к джипу, старик полез в кабину, бросив мне через плечо.
1: «Садитесь на пассажирское место, я поведу машину сам, вы не знаете дороги».
0: Он взялся за рулевое колесо и подергал его.
1: «Вы что, ехали на электронике по горам? Сумасшедшие дети, они совсем не думают о смерти. Разве можно так рисковать?»
0: Он что-то подкрутил, чем-то пощелкал, потом включил двигатель и начал выезжать, крутя руль обеими руками. Надо сказать, у него это получалось довольно лихо.
1: Когда едешь на электронике, повороты требуют особого внимания и отнимают массу времени. Ведь надо нажать несколько кнопок одну за другой, и только потом, получив задание, электроника срабатывает и заставляет мобиль двигаться в нужном направлении. Именно поэтому большинство людей предпочитает езду с помощью автоводителя.

0: открыты окна джипа. Слышите, сеньорина, как благоухают эти красавцы? Какой это был когда-то сад? Какие он приносил доходы? Но закройте-ка лучше окно с вашей стороны. Да, запах слишком ядреный, как сказала бы моя бабушка. А кто у сеньорины бабушка?
1: Как это кто?
0: Елизавета Сакас, конечно.
2: О, мама мия, что же вы не сказали сразу?
0: Он восторженно вскинул вверх обе руки, бросив руль и повернувшись ко мне.
2: В самом деле, как это я сам не догадался? Ведь вы так похожи. А как же зовут вас?
0: Кассандра Сакас.
2: Очень приятно.
0: Джип во время его пылких излияний шел сам по себе, никем и ничем не управляемый. Мне тоже. Только держите, пожалуйста, руль хотя бы одной рукой.
2: О, не беспокойтесь, эта машина меня хорошо знает.
0: И он коснулся руля одним пальцем.
2: А окно все-таки закройте. В моем бедном саду после катастрофы появились пчелы-убийцы, поэтому пришлось его забросить. Никто теперь не хочет в нем работать, даже за фрукты и макароны.
0: Я судорожно завертела ручку окна. Про пчел-убийц я все знала из новостей. Люди быстро умирали после их укуса, но перед этим страшно мучились и раздувались, превращаясь в огромные человекообразные подушки. Старик между тем все оглядывался и оглядывался на меня. И что это он меня рассматривает, будто я красотка на экране персонника? Потом он вздохнул и проникновенно произнес.
2: «В ваши годы Елизавета Сакас была очень красива, очень. А как умна, какое сердце! Я любила ее почти так же, как мою макаронную фабрику.
0: А когда вы познакомились с моей бабушкой?
2: Еще до катастрофы, лет 30 тому назад.
0: 30 лет тому назад бабушка была вдвое старше, чем я сейчас. Она уже тогда была старой, и навряд ли в нее влюблялись мужчины. Впрочем, кто их поймет, этих стариков-чудаков?
2: Вот мы и подъезжаем.
0: Сад кончился, и впереди я увидела руины заводских строений, обнесенные оградой из металлической сетки, почти сплошь поросшей вьющимися растениями. Мы въехали на территорию фабрики, минуя бетонные столбы, на которых некогда висели железные ворота, ржавевшие теперь в траве возле дороги, и заколесили между полуразрушенных зданий с окнами без стекол, с проемами без дверей и провисшими железными крышами.
2: «Вот это и есть моя макаронная фабрика», — гордо сказал Дикорти. «Ее построил еще мой прапрадед».
0: «Бывшая фабрика», — уточнила я.
2: «О нет, моя дорогая сеньорина, о нет. Все мои предки тянули макароны, тяну их и я. И никто не заставит меня бросить семейное дело только потому, что мир сошел с ума. Но, слава богу, и в этом безумном мире есть еще люди, которые ценят настоящую еду, приготовленную нормальным способом. Такие, например, как ваша замечательная бабушка. А ведь она даже не итальянка, как прочие мои клиенты. Конечно, есть риск в том, чтобы снабжать людей едой помимо центра питания, но мы-то с вами знаем, как делаются такие дела».
0: Я, честное слово, не знала, но согласно кивала головой в ответ на все, что говорил этот безумный макаронник. В конце концов, для меня важно было одно. Это именно тот Дикорти, которому меня послала бабушка. Ошибки быть не могло. Он ждал от нее именно ту книгу, которую я привезла. Ему был знаком бабушкин джип, и он когда-то был влюблен в Елизавету Сакас. Теперь нужно было получить от него макароны и доставить их бабушке. А там она может их съесть, продать или посадить на грядки в огороде. Мне решительно все равно. Мы проехали через всю замусоренную территорию бывшего макаронного гиганта до стены высоких мрачных деревьев. Под ними я разглядела неширокий быстрый ручей, текущий со стороны гор. На берегу ручья под деревьями притаилось небольшое строение из дикого камня, крытое разноцветной от старости черепицей и похожее на таинственную заброшенную мельницу. Дикорти остановил машину возле этой симпатичной развалины и торжественно произнес.
2: «Отсюда когда-то все начиналось, а теперь здесь и заканчивается. Эту макаронную фабрику собственноручно построил с сыновьями мой прапрадед».
0: «Каково, а?» «Очень красиво», — искренне сказала я. «Это похоже на старую мельницу».
2: «Вся в бабушку, такая же умница, хотя и не такая красавица. Здесь действительно была когда-то и мельница. В те годы, когда мой прапрадед начинал наше семейное дело, на фабрику привозили зерно, прямо здесь его и мололи. Тесто в те годы замешивали вручную, и это была самая трудная часть работы. Правильно замесить тесто для макарон — это настоящее искусство.
0: Вы знаете, итальянцы всегда высоко ценили всякое искусство. Именно поэтому...

0: этому им удалось то, до чего не смогли дойти другие народы. Подумайте сами, все народы знают хлеб, но макароны. Макароны изобрели мы, итальянцы. В Америке прошлого всех итальянских эмигрантов, не разбирая их профессий, почтительно называли макаронниками. Это о чем-то говорит, не правда ли, сеньорина? Разумеется, сеньор Ди Корти. Вы можете намекнуть мне на китайскую лапшу? Знаю, пробовал. Это всего лишь сухой клейстер для бумаги, его хорошо использовать для реставрации старых книг. Кроме того, ведь речь идет об использовании пшеницы, а не риса. Макароны должны быть только из пшеничной муки. И это когда-то понимали все, у кого в прошлом был огромный экспорт по всему миру. А здесь, в Италии, ни свадьбы, ни похороны не обходились без макаронного блюда. Потом на смену рукам пришли машины, потом электроника, а качество макарон все падало и падало. А теперь весь мир покатился неизвестно куда, и только немногие люди, вроде вашей замечательной бабушки, сохранили верность настоящим макаронам. И пока они есть, фабрика Ди Корти будет работать. Вот только муку доставать все труднее и труднее. На этих отвратительных заводах питания весь процесс дьявольски механизирован. В один конец трубы засыпают зерно, а из другого получают пластиковые упаковки с вареными макаронами. Но какой там у них может быть вкус? Но сегодня, сеньорина, вы будете есть на ужин настоящие макароны фабрики Ди Корти.
1: Он подогнал джип к дверям своей фабрики и заглушил двигатель. Мы вошли внутрь. Признаться, я была разочарована, увидев только гудящий закрытый агрегат, перед пультом которого сидел в обычном персональном кресле черноволосый юноша. На голове у него был обруч, и следил он не за пультом макаронного агрегата, а за перестрелкой американцев с индейцами на экране. Его персоник стоял прямо на макаронном пульте. Ди Корти подошел к бедному ковбою и с душераздирающим воплем сдернул обруч с его головы. На экране все замелькало, заскрежетало, захлопало. Элегантная ружейная перестрелка превратилась в пулеметную пальбу. Потом экран потух. Юноша, оглушенный, посидел с минуту в полной прострации, потом отер со лба выступивший пот и обернулся к Ди Корти. «Хозяин, вы когда-нибудь угробите меня вашими шуточками? Я не переношу, когда меня так резко вырывают из реальности». Ди Корти сказал длинную фразу по-итальянски и замахал руками, как мельница. Работник ответил не менее выразительной тирады, размахивая руками еще шире. Они у него были длиннее. Потом они заорали друг на друга одновременно и стали похожи на два сцепившихся винтами вертолета. Потом оба взглянули на меня и перешли на планетный. «Я еще вас не познакомил», — обратился ко мне сеньор Ди Корти. «Рекомендую. Леонардо Бенси — единственный и, к сожалению, незаменимый работник моей фабрики. А это... сеньорина Кассандра Сакас».
2: «Неужели сеньорина и впрямь так любит макароны?» — спросил юноша, изумленно уставившись на меня огромными черными глазами. «По ее фигуре этого никак не заподозришь».
0: «Да, да, я же тебе итальянским языком говорю», — сказал Ди Корти на планетном. Я решила, что пора и мне принять участие в этой беседе. «Я без макарон просто жить не могу. Болеть начинаю, если долго их не ем».
2: Для убедительности я взмахнула обеими руками, потом правую прижала к животу, а левую — к сердцу.
0: Моя любимая бабушка тоже их обожает. Она просила передать, что вскоре ей понадобится еще такая же партия. Мы с ней готовы за макароны отдать все — деньги, книги, честь и собственные души. «Я беру только книгами», — буркнул Ди Корти. Но он уже остывал, получив от меня поддержку. «Останавливай фабрику, Леонардо. Пойдем грузиться».
2: Леонардо, не глядя, ткнул в какую-то кнопку на пульте. Макаронный агрегат с облегчением всхлипнул и затих. На фабрике оказалось еще одно помещение. Это был склад готовой продукции. На железных стеллажах стояли знакомые мне картонные коробки. Только теперь каждую из них кокетливо обвивала крест-накрест широкая красная лента с жирной надписью белым. «Корти макароны». Коробки были тяжелые, Леонардо носил к джипу сразу по две штуки, а мы с хозяином по одной. С погрузкой мы провозились до темноты, долго устанавливая и переставляя коробки в салоне джипа, стараясь сместить побольше. Мое спальное место тоже заняли макаронами, но я решила с этим не спорить. В конце концов, можно поспать одну-другую ночь и на передних сиденьях.
0: «Вы сейчас же поедете назад?» — спросил Ди Корти, когда мы закончили.
1: Бабушка не разрешает мне ездить по горам ночью. Старик, похоже, немного растерялся.
0: Видите ли, сеньорина, ваша бабушка всегда ночевала у меня, но я представлял ее семье как свою старую любовь.
1: А вы не можете представить меня семье как свою новую любовь? Старик окинул меня оценивающим взглядом и покрутил головой.
0: Семья этого не поймет.
1: Вау, не будет мне сегодня ни душа, ни чистой постели, ни ламбрикенов. В таком случае, чао, сеньоры, миллиграция за макароны. Этими словами был исчерпан почти весь мой итальянский словарный запас, но он произвел нужное впечатление.
0: «Стойте!» — заорал Ди Корти, видя, что я открываю дверцу кабины. «Леонардо, осел ты этакий! Да будь же кавалером! Разве ты не итальянец? Пригласи сеньорину переночевать у тебя!»
1: «Я бы с радостью, но как я могу оставить фабрику?»
0: «Хитрец, лентяй! Ты и так работаешь всего по часу в день, ровно вдвое меньше, чем работал бы на мессию! Да и добрую половину этого времени ты проводишь, гоняясь за индейцами! Ладно, на завтра я объявляю тебе выходной!»
1: «Завтра у меня и так выходной, с вашего позволения. Завтра восьмерик, хозяин, а послезавтра водяник. Я хотел навестить свою тетушку, у нее день рождения. Надо поднести ей пачку макарон, она будет рада».
0: «Негодяй, ты хочешь остановить фабрику на 2 дня?»
1: «На 3. Вы же знаете, как далеко живет моя тетушка?»
0: «Нет!»
1: «Да! А иначе я объявляю забастовку на всю следующую неделю».
0: 3жды и 4жды про хвост! Забирай сеньорину и проваливай на 3 дня.
1: «Благодарю, хозяин. Я знал, что вы всегда меня поймете. Поехали, сеньорина».
0: Сначала отвези меня на виллу. Не на джипе же мне ехать. Я не хочу, чтобы он лишний раз мелькал у меня перед домом».
1: «Макаронщик, грузчик, да еще и личный шофер». Леонардо скрестил руки на груди и печально уставился на запыленные балки потолка.
0: «Хорошо, хорошо, не будем спорить. Можешь гулять 4 дня».
1: На этот раз они вели свою перебранку на Планетном, и я ею просто наслаждалась. В ней было столько экспрессии жизни, как будто она происходила в реальности. И откуда у них берется столько энергии? Неужели это от макарон? Мы втроем уселись в старенький мобиль юного макаронщика и отвезли Ди Корти на виллу, а сами отправились домой к Леонардо. Он жил в маленьком, явно старинном итальянском городке на берегу океана, сохранившемся с докатастрофических времен. Городок назывался Бергамо. Там, конечно, тоже были тысячеквартирные типовые дома, построенные по проекту, одобренному Мессом. Но холостяцкая квартирка Леонардо располагалась в небольшом двухэтажном доме напротив парка, снаружи старым и даже обветшалым на вид, а внутри перестроенным соответственно требованиям цивилизации. Значит, подпольная фабрика макарон все-таки приносит хороший доход. Немногие сейчас могут позволить себе снимать квартиру из 2 комнат и кухни, ну и гигиен-комнаты, конечно. Там я провела почти добрый час, переоделась в бабушкин костюм, висевший на мне как на вешалке, проверила здоровье. Как ни странно, все показатели были в норме. Это после стольких-то приключений и волнений. А ведь макарон я еще не ела. Мне понравилась кухня Леонардо, в которой, кроме едального столика, стояла не деревянная, как у бабушки, а гигиеническая пластиковая кухонная мебель. Мы действительно ели на ужин макароны, которые Леонардо приготовил собственноручно, нацепив специально для этой процедуры поверх зеленого комбинезона миленький фартучек с оборочками. Моя подружка недавно меня оставила. Это было для меня большое горе. А потом я обнаружил, что она оставила на кухне свой фартучек, и утешился. Болтал он, колдуя над плитой. Я успела изрядно оголодать в дороге, а потому ждала макарон с нетерпением. И нетерпение мое было вознаграждено. Это были потрясающие макароны с божественным томатным соусом. Я так Леонардо и объявила. Он скромно расцвел. «Вы поработали на свежем воздухе, отсюда и аппетит. Если бы вы попробовали макароны, которые готовит хозяин, он иногда даже заезжает ко мне, и мы устраиваем холостяцкую пирушку. Но сын держит его под контролем, и ему так редко удается улизнуть».
3: Пренебрегая словесами,
4: жизнь убеждает нас опять. Талантам надо помогать.
5: Бездарности прощать.
4: пробьются сами.
5: Радио НВДА представляет творчество наших слушателей.

Ну что же, друзья, вот как никогда очень хочу надеяться, что эта книга вас хоть немного увлекла, и вы будете буквально-таки ждать среды, полудня среды, когда мы продолжим чтение этой замечательной книги, замечательного романа Юлии Вознесенской. Ну а пока что... Рубрика творчества наших слушателей. Константин Колодяжный исполнит песню «Кореня».

по родной станице. Я земляков прошу, чтоб сохранили вас.

По воскресеньям в 15 часов по московскому времени на радио НВДА звучит христианская радиопрограмма «В поисках истины».

Ну что же, друзья, на сегодня мой эфир заканчивается, но это не повод разбегаться. Радио НВДА работает, в принципе, круглосуточно. Так что всем приятного вечера. Вот понедельник, можно сказать, мы уже его пережили. Что там остается, уже вечер. Это более приятное время суток. Так что всем приятного вечера и до завтра, до 10, конечно же, утра. Чуть не брякнула до 8. Нет, до 10 утра.

цыганка с картами. Дорога дальняя. Дорога дальняя. Казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная. Меня парнишку по новой ждет.

0: Творческая студия «Звукодеи».
1: Погружаемся в мир звуков вместе.
2: Каждую пятницу в 15 часов по московскому времени на радио НВДА.

Вам будут представлены концерты сатириков и юмористов и юмористические передачи разных лет. Приходите в комнату смеха. Дозы смеха раздаются.

0: площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку.
1: То глубокие руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа град.

0: познающий, бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий.
1: When I alone, near you, nobody here, you're experiencing loneliness. In this world, you need support, love, and joy.

От забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

0: Красною природа сквозь сон встречает утро года.
1: Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна».

ты не придешь, почему мучаюсь и не знаю. А может быть, потому, что судьба такая, что судьба.

0: НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Лучшее интернет-радио на Дону.
0: Мы работаем для вас.

0: В Донском регионе 18 часов.
1: Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

0: Я люблю рок.
1: А я люблю диско 80-х.
2: Каждый четверг с 20 часов по московскому времени слушайте на радио МВДА танцевальную программу «Супер Диско». Супер Диско. Танцуйте вместе.

Внимание, внимание! Творческая студия «Звукодея» на радио НВДА каждую третью пятницу месяца в 15:00 по московскому времени представляет литературно-художественную программу «Кругозор».

0: душе наш разделенный и спящий народ. Кто? Кому это выгодно? Почему законы против народа? Почему во власти прохиндеи с двойным гражданством? Почему происходит убыль населения, как в военное время? Почему ложь стала правдой? Почему правда стала как теория заговора? Что происходит?
1: Что происходит?
2: В Донском регионе 19 часов.

0: слушатели! Для вас работает радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Лучшее интернет-радио на Дону.
1: Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp. +7 928 165 95 88.
0: Повторяю. +7 928 165 95 88.
1: Заходите в наше сообщество ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции.
0: Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими.
2: Ждем ваших комментариев.

0: станет изуродована человеком, этой войной и современным миром.
1: Прекрасная природа планеты при сотворении с первоначальным видом станет изуродована человеком, этой войной

Каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно, уверяю вас!

0: Весь мир бардак. Жизнь скучна и ужасна. Настроение просто ниже всякого предела. Что с этим делать?
1: У вас плохое настроение?
2: Тогда радио НВД идет к вам.
1: Слушайте нас, и мир засияет для вас яркими красками.

0: Добрый вечер, дорогие друзья-радиослушатели. Вы слушаете радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов. У микрофона оптимист и ромашка. И сегодня ad libitum. Сегодня эфир по желанию. И сегодня ромашка пригласила гостя. Этот гость уже в студии, и сейчас она его нам представит.
1: Итак, всем добрый вечер еще раз. С вами, как вы уже поняли, Ромашка. И гость сегодняшний в нашей студии. Люди, исправно приходившие на мои музыкальные коктейли, должны его знать. Это Игорь Свобода, человек-исполнитель, я бы даже не назвала это песни, или не дай бог песенки, это скорее стихи, удачно положенные на музыку, стихи пронзительные, вот наряду и в эпоху всей вот этой, я извиняюсь, белибердени, которая звучит и доносится из каждого утюга, и которую нам упорно навязывают. Как вы все знаете уже, наверное, что я человек серьезный, и вот подобная музыка, конечно, меня равнодушной не оставила. И, естественно, мне хотелось... Я понимала, что это... далеко не формат, к сожалению большому, но, естественно, мне всегда нравились те, кто, ну, скажем так, в меньшинстве, к сожалению. Как правило, они заслуживают большего внимания, и, услышав пару-тройку вещей в исполнении Игоря, мне захотелось просто... донести, внести это в массы, в народные массы, чтобы люди начали слушать, слышать, начали слышать, начали думать, задумываться, делать для себя какие-то выводы. Вот как-то так.
0: Итак, наконец, мы его дождались, и он у нас в нашей виртуальной студии. Игорь, скажите, пожалуйста, нам несколько слов.
2: Добрый вечер. Рад быть в вашей студии.
0: Здорово, очень приятно. Что мы сейчас послушаем для начала? Здесь у нас «Вещий сон», да?
2: У нас вышел альбом, называется, у меня вышел альбом, называется «Вещий сон». Вот. Можно послушать песенку «Вещий сон».
0: Хорошо, давайте послушаем сейчас «Вещий сон» в исполнении Игоря Свободы и потом начнем разговор. Номер WhatsApp у нас +7 928 165 95 88, а также есть телеграм-чат. Вы можете подключиться туда, ссылочка опубликована в нашем телеграм-канале. Можете зайти спокойно к нам присоединиться и задать вопрос напрямую Игорю. А сейчас «Вещий сон».

снился сон. Солдаты все сидели тихо, в окопах прятались они. Они все ждали чуда свыше, надеялись, что не нападут враги. Но вот приказ всех расстрелять отдали супостаты вскоре. И наши стали умирать, кто в доме, кто в лесу, кто в поле. О, сколько тел не сосчитать погибло в ту минуту. Среди них моя сестра и мать, и гибли дети в муках. Прошу ты, Родина, прости, не уберег тебя я от расстрела. А ведь я знал, что ждет нас впереди, но почему-то во сне я в это время медлил. Эх, если б мог вернуть бы время вспять, не допустил тогда расстрела. Врага я планы смог бы поломать, не так ли, верно?

0: Радио НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.
1: Итак, у нас в гостях автор-исполнитель Игорь Свобода. И мы начинаем наш неторопливый разговор в передаче «Ad libitum». Вот есть песни про любовь-морковь, есть песни про какие-то туристические тропы нехоженые, есть песни слезливые, жалостные, а вот это песни побуждающие, вот это песни, которые заставляют задуматься. Игорь, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
2: С чего все началось? Ну, скажу так, вообще, мне кажется, каждый человек, он индивидуальный, и к чему-то вот внутри каждого человека, поэта, там, да, есть какой-то голос, который его ведет. Вот у меня вот именно в таком стиле, и вот мне почему-то пишется, и я сам слушаю такую музыку, и, наверное, пишу об этом, о том, о чем беспокоит. Вот. А данная песня, вот, которую мы прослушали, «Вещь сон», это песня не моя, ну, слова не мои, это слова там сестра во Христе Натальи Молебнова. Вот. Единственное, что я только я ее маленько под себя, ну, как сказать, адаптировал ее стихи с ее разрешения. Вот. Ну, все песни, да, я вот как-то у меня вот они на такой христианский тип, типа о Боге, о родине, о православии. Вот. Ну, наверное, то, что меня вот беспокоит сегодня, скажем так. А тем, которых беспокоит сегодня, их очень много.
1: Да, у вас песни злободневные. Расскажите, пожалуйста, о себе немножко. Откуда вы?
2: Я с героя Твери. Музыкой занимаюсь, на самом деле, это больше, наверное, как увлечение. Больше пишу стихи так для себя, для знакомых. А так вообще занимаюсь совершенно другими, скажем так, больше спортом. Там, раньше там своя компания была. Вот. Но музыка для меня является такая, вот, как сказать, одушина. То есть, если что-то меня беспокоит, я вот пишу об этом.
1: Вы занимаетесь музыкой с детства?
2: Ну, наверное, лет с 14, так вот, можно сказать, да. Пишу вот стихи лет, наверное, с 12.
1: А вы на чем играете?
2: Умею играть на гитаре, но чаще всего просто пишу текста и подбираю к ним музыку. Музыка, как правило, не моя, а каких-нибудь композиторов, либо чаще всего это битмейкеры, вот, известные. Подбираю у них музыку, ставлю под свои слова, и тем самым рождается песенка.
1: Скажите, как долго работаете над стихотворением? Оно приходит сразу или нужно над ним работать, его вымучивать?
2: Чаще всего песни пишу за минуту. То есть, если мне вот какая-то есть у меня в голове какая-то тема, я включаю какой-то минус, да, музыку, и слова просто моментально накидываю. Вот. Единственное вот исключение, наверное, была песня «Царская Голгофа». Вот ее долго не мог написать. Мне хотелось написать о царской семье. Вот. И вот это вообще песня, которая, наверное, меня чаще всего узнают. То есть «Игорь Свобода» и «Царская Голгофа». То есть она вот у всех какая-то вот есть такая ассоциация. Вот. Она вот как-то на слуху, и даже, ну, встречаюсь в разных России, там, ну, люди, да, православные. И когда узнают эту песню, они говорят, мы, да, ее уже слышали, вот, говорят, ну вот я ее автор. То есть, ну, люди как-то вот ее приняли, скажем так, в своем тесном кругу, то есть они знают.
1: Ну что, тогда давайте ее послушаем. Или, Наташа, у тебя есть какие-то вопросы?
3: Ну, а вот, да, это стиль как бы такой рэп, но и в то же время рэп, в принципе, он пропагандирует наркотики или еще, ну, в основном, в большинстве своем, скажем так. А вообще, кто, какой из музыкантов, может, из исполнителей, кто на вас оказал вот, вообще влияние?
2: Ну, раньше это был, ну, больше всего мне нравился всегда, вот, ну, Тальков, да, то есть Игорь Тальков, Виктор Цой, Владимир Высоцкий, ну, русский рок, там, да, ДДТ, Юрий Шевчук, мне всегда нравились. Вообще, очень много всего слушаю. А если касательно рэпа, да, у нас, кстати, очень много хороших, ну, рэп-артистов, там, вот, Михаил Маваш, там, да, вот у него такая, так сказать, да, такая... скажем, такая, ну, со смыслом тоже, да, все песни. Потом очень мне нравилось раньше, в 2000-е годы, нулевые, там, да, группа такая была многоточие, вот, сейчас группа распалась, там у них в песен очень много мата, да, но вот смысловая, как бы, вот это, на чем они писали, да, она писала все-таки очень такое, о чем-то серьезном, то есть вот они в этом плане очень молодцы и могли, как сказать, их предлагали там выйти, там, да, стать известными, там, да, в поп, там, да, вот у них там песня была, по-моему, называлась «В жизни так бывает», вот, но они не пошли, вот у них было свое видение на все, то есть они такие принципиальные, ну, прям молодцы ребята. Мне вот они тоже очень нравятся. Они сейчас распались, вот, и каждый сейчас тоже вот, до сих пор по отдельности слушаю. Вот. Ну, многим нравится там 25-17, там, да, вот тоже хорошие песни. Ну, много есть в рэп-музыке, где хороший такой правильный посыл идет. Вот. Мне кажется, вообще русский рэп отличается там от того же американского, там, если в американском там больше там вот эти цепи там какие-то там, ну, такая вот больше про деньги, про машины. В русском рэпе есть все-таки какое-то отличие, они больше стараются все-таки писать, ну, сейчас, по крайней мере, отходит, но есть, которые больше стараются о поэзии, о каких-то правильных вещах, там, то есть, да, есть, ну, какой-то смысл, да, в песне, вот. Мне это близко, и я вот тоже стараюсь об этом писать. Ну, писать, по крайней мере, о том, что меня волнует.
1: Друзья мои, плюс 7-928-165-95-88, номер наш WhatsApp. Можете задавать вопросы Игорю. И сейчас мы послушаем композицию, которая называется «Царская Голгофа».

Я писал эту песню лет 15, не меньше, а слова ко мне так и не приходили. А как вообще можно описать тот беспредел кровавый, что с нами творили?

0: Это радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов, программа «Ad Libitum», и у нас в гостях автор-исполнитель Игорь Свобода. Только что прозвучала композиция «Царская Голгофа». Эту песню без слез слушать невозможно. Игорь, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к вере в Бога?
1: К вере в Бога пришел, если честно, даже не помню. То есть... Вот верил как бы с самого детства, причем к вере особо никто меня не приучал. Даже могу сказать так, что, наверное, в семье вот я был верующий, и не все разделяли. То есть у меня вся семья в основном как бы мирские, да, вот, а я... Мне вот почему-то эта тема была из детства интересна. То есть православие, я изучал святых старцев, там, да, мне вот все это было интересно, это все мне было... Откуда у меня этот интерес вообще, в принципе, брался, да, я вот не могу ответить на этот вопрос. И когда вот я пришел к вере, то есть вот пришел какой-то момент, что вот прям верю и все. То есть, и даже были мысли тогда, помню, уйти в монастырь, там, то есть даже до такого момента были моменты, доходило. Но все-таки у каждого человека есть свой путь, и монастырь это, это как бы человек должен к этому прийти. А монастырь для чего приходит? Чтобы спастись, каждый человек должен, спастись, да, а я не вижу в этом, то есть спастись можно и в миру, то есть и каждый должен быть на своем месте, вот, я считаю так. Поэтому я в монастырь не пошел, но вера в Бога, как бы она есть, и я служу Богу по мере своей возможности, то есть я очень грешный, да, многогрешный, вот, и только стремлюсь к православию, стремлюсь к чему-то святому по мере своей возможности, скажем так.
0: Когда я был маленький, мне бабушка говорила, что в церкви музыку не слухают, нельзя. Поэтому я очень удивился, узнав, что вы делаете православный рэп. Вот, можно так двумя словами охарактеризовать ваше творчество. А что говорят другие, что говорят друзья? Вот кому вы показываете свои песни в начале, перед тем, как они выходят в свет? Есть ли у вас строгие критики?
1: Да, самый строгий критик – это, наверное, жена. Вот она прям сразу сходу скажет, это хорошая песня, это нехорошая, и так прям жестко. Если что-то ей не нравится, вот, значит, к этому мнению можно прислушаться. И вкус все-таки у жены, наверное, такой больше мирской, такой это. То есть, если нравится ей, то, скорее всего, понравится всем. То есть, если ей не нравится, то она скажет, это мне не нравится, потому-то, потому-то. То есть, она вот не церемонится, там, не говорит, там, как бы не подходит мягко, скажем так, в выражениях, она прям твердо в лоб. Это нравится, это не нравится, там, и прям обосновывает это.
0: Наташа, твоя очередь.
2: Пока что-то вот пока нет вопросов.
0: Так, тогда я спрошу. Вы человек воцерковленный?
1: По мере возможности, скажем так. То есть нет такого, что я хожу прям в церковь, там, мне это все интересно, я все это изучаю, особенно православных старцев, вот, но и в православии тоже я, скажем так, есть моменты, особенно в каких-то моментах я где-то сейчас с нынешним православием не согласен. Я вот больше приверженец там дореволюционной, там, да, вот и вот к батюшкам стараюсь ходить, которые царскими считаются, да, вот. То есть не ко всем батюшкам я сейчас, скажем так, еще хожу. То есть.
0: Вопрос понятен, ответ понятен, да. Да. Значит, теперь чисто музыкальный вопрос. Вот сейчас я слушаю, уже мы две композиции прослушали, и я слышу профессиональный вокал, то есть не только вы читаете рэп, но еще и там профессиональный вокал и женский, и мужской. Скажите, пожалуйста, вы и поете тоже, или вы только читаете?
1: Я и пою, но, честно говоря, это больше такая звукорежиссерская работа. Петь я очень плохо пою. Чаще всего в припевах, например, «Царской Голгофе», там Тверской хор поет. Вот. И еще там девочка, одна близкая подруга, Анастасия Боровская. Вот. Чаще всего в песнях присутствует дочка моего звукорежиссера Евгения Тихомирова. Вот. Звукорежиссер Владимир Тихомиров, очень известный звукорежиссер, раньше работал на студии «Салам», на которой раньше записывался у нас в Твери, там и Киркоров, и Пугачева, и там Агутин, ну, много-много вообще известных артистов, вот. Вот он раньше работал в этой студии, потом открыл свою студию, сейчас у него находится там, где раньше записывался Михаил Круг. Ну, вот, кстати говоря, весь альбом, да, вот «Вещи и сон», он записывался как раз в той студии, где раньше записывался Михаил Круг. То есть сейчас сменился звукорежиссер, вот, сейчас там Владимир Тихомиров, студия называется «Кузница», вот, и вот там мы работаем. Ну, записывали альбом «Вещи сон».
0: Значит, следующая композиция, которую мы хотели бы представить, да, это композиция под названием «Вопрос». Расскажите, пожалуйста, немного о ней.
1: «Вопрос», на самом деле, вот сейчас есть уже, ну, есть песня, ну, новая, которая назревает, она называется «Вопрос 2». Вот, вопрос, ну, касательно этой песни, то был вопрос, ну, песня о войне, ну, как бы на СВО, да, то есть очень много вопросов, скажем так, даже вот ко всей этой ситуации, там, да, то есть за что мы воюем, для чего это война, то есть нужна ли она, то есть, ну, очень, мне непонятно в этой песне, ну, в этих действиях, да, которые у нас сейчас наступают, там, в России в смутное время, я пытался задавать вопросы. То есть, говорят, если правильно, грамотно задашь вопрос, на него можно получить ответ. Вот я и старался написать такую песню, чтобы, задав вопрос, каждый для себя нашел на него и ответ.
0: Хорошо. Давайте послушаем композицию «Вопрос» и попробуем найти ответы на частые вопросы.

Бога. И то, что зло, злом не смыть. Эй, проснись, смотри в оба. Мы потеряли все то, что сердцем нужно беречь и хранить. Вспомни распятого Бога. Вспомни, вспомни, вспомни, вспомни.

0: ВДА.
1: Итак, продолжается наш адлибитум. У микрофона оптимист и ромашка. Напротив нас в нашей виртуальной студии Игорь Свобода, автор и исполнитель христианского рэпа. И только что прозвучала композиция «Вопрос». И если у вас есть вопросы, то милости просим номер WhatsApp +7 928 165 95 88. А вопрос у меня сразу, Игорь, к вам. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы, наконец, остановить вот это кровопролитие, вот этот беспредел? Ведь песня же прямо кричит о том, что, ну, что-то надо делать с этим.
2: Ну, на самом деле, я считаю, что от каждого из нас зависит наше будущее, да, соответственно, тут в первую очередь нужно прийти к Богу, вот, примириться с Богом. Пусть это звучит, как сказать, может, в чем-то банально, но на самом деле в простых вещах она есть истина. Прийти к Богу, покаяться, и тогда войны не будет. Потому что все идет по воле Божьей. И сейчас идет попущение вот этой войны.
1: А вы не думали о том, что если бы вы писали про любовь и морковь, то вас бы больше слушали, вам бы больше платили за ваши композиции, и вы бы жили припеваючи и спокойно спали бы, да? А вот с такими песнями вы и сами ночами не спите, и слушателям не даете уснуть, вы заставляете их думать.
2: Да, конечно, мне даже многие друзья говорили, вот почему ты не исполняешь те песни, есть песни, которых я не записываю, а они есть. Они говорят, вот запиши его такие, они же будут популярными, там, ну, а мне это неинтересно, я считаю, что в каждой песне, ну, за каждую песню ты будешь потом перед Богом отчитываться, и слово тоже, как сказать, не пробей. И тот посыл, который ты даешь людям, вот, он очень важен. И сейчас вот этого мусора, оно-то, пожалуйста, оно везде. А быть популярным и там, то есть я не вижу в этом никакого смысла. То есть я пишу конкретно для того, чтобы человек задумался, потому что происходит сейчас, и о том, что меня действительно волнует. А писать то, что нравилось, ну, очень сейчас много. Ну, включите другую музыку, которая вам нравится, и слушайте. То есть я могу написать, как сказать, чтобы для народа, которым нравится. То есть, например, у меня очень много там, особенно девушек, там, знакомых, там, да, они говорят, вот, Игорь, включи, ну, почему ты не запишешь эти песни, вот они там так нравятся. Вот. Но мне неинтересно, просто даже неинтересно. Нет никакого интереса, который, чтобы я записывал эти песни. Вот.
3: Вот хотя... здесь я полностью с вами согласна. И сейчас, ну, во-первых, и без вас вот этого полно, вот, к сожалению, и время сейчас как бы все-таки не то. Сейчас, ну, да, актуально вот такое, чтобы люди действительно хоть задумались. И вообще, я говорю, к сожалению, что мало таких вот. Эта ниша очень пустует на самом деле. И дай Бог вот, вам писать в таком же ключе. И чтобы, я уверена, пусть будет и меньше, конечно, народа, но свой слушатель у вас будет. Он уже есть.
1: Да, часто просят нас, чтобы мы ставили Игоря Свободу, потому что много материала приходит и от наших радиослушателей. Материал разный, слушатели по-разному видят этот мир, по-разному пишут. И, конечно же, хотят, чтобы их творения прозвучали. Но не все то творчество, что звучит. Как-то так. А если песня еще не написанная, ну, как бы лебединая песня ваша, она о чем?
2: Ну, у меня в принципе, сейчас вообще есть уже, как сказать, полный сбор которого выхода нового альбома, и там более актуальные, скажем так, проблемы, песни. Вот. Там уже, даже сейчас, который «Вечи сонно» вышел, это больше сбор песен, которые уже накопились, да, а есть песни более актуальные, у нас сейчас очень много, помимо СВО, там куча других есть проблем, которых я сейчас вижу, вот, и об этом, ну, надеюсь, когда я выпущу альбом, еще раз пригласите, потому что... Возможно, даже это состоится альбом уже в этом году. А там как бог даст, не буду загадывать.
1: Вот следующая песня называется «Верь мне». Что вы хотели сказать этой композицией? Почему мы должны вам верить?
2: Ну, песня... такая тоже религиозная. Она пришла... Здесь смысл песни был о том, чтобы как раз-таки она отвечала, то есть я пытался понять, в чем мое предназначение. То есть, и вот ответ я нашел, когда, ну, переосмыслил, вот бывает там у каждого человека есть какие-то там проблемы, панические там атаки. И вот когда все плохо там, но когда начинаешь смотреть, как умер Иисус Христос, наш Бог там, да, то через чего он прошел, ну, кстати, даже вот фильм «Страсти Христова», да, вот они очень хорошо, кстати, эту тему показывают, и когда ты видишь все это, и у тебя, ты уже совсем по-другому начинаешь думать, и вот как-то вот через вот это все, через вот эти размышления, на самом деле вот эта песня родилась, то есть... По сути, о том же злободенном дне, да, то есть сейчас идет пир во время чумы, вот я считаю, человека каждый кино, телевидение, там, да, и радио, там, да, то есть отвлекает, там, вот все уводит от того, чтобы он меньше задумывался. Ну, и поэтому вот такая тоже песенка имела место быть. Вот. Я почти каждый трек пытаюсь написать конкретно о чем, ну, то есть о чем я хотел сказать в этой песне. Вот. И вот в этой песне я хотел понять, в чем мое предназначение. И понял, что как раз-таки пойти за Христом, взять свой крест и идти за Богом, это вот как раз ответ, в чем мое было предназначение. И вот эта песня об этом. А верить нужно, конечно, Богу.
1: Хорошо, тогда послушаем композицию «Верь мне» в исполнении Игоря Свободы. Наш номер WhatsApp не изменился, пока мы здесь работаем. +7 928 165 95 88. Принимаем ваши вопросы в виде голосовых сообщений. Вы прозвучите в прямом эфире, и Игорь Свобода, может быть, вам ответит. Итак, «Верь мне», Игорь Свобода.

Война. Русские убивают друг друга, а за 200 км гуляют и пьют круговая порука. Вроде живы, но трупы, первое время чумы, кино.

значит с тобой. Бог с тобой, не тебе сомневаться. Бог с тобой, не тебе унывать. С нашим Богом негоже сдаваться. Победитель велит побеждать.

0: Радио НВДА.
1: А потом он начал петь его в группе.
2: Итак, друзья мои, продолжается наш прямой эфир. У микрофона оптимист и ромашка. Передача называется «Ad libitum», что означает «по желанию». Сегодня мы пригласили в гости Игоря Свободу, замечательного автора-исполнителя из Твери. Он представляет свое творчество. Если вам интересно, то вы можете задать ему вопрос напрямую на наш WhatsApp плюс 7 928 165 95 88. Итак, продолжай, пожалуйста, Наташа. Похоже, поступил вопрос. Я его постараюсь обработать и в ближайшие годы вывести в эфир.
1: Так, ну вот мы за кулисами начали говорить о том, что в принципе есть еще такая группа, как «Сыновья России». Они тоже, в принципе, поют о царской России, о Боге. Это иеродиакон Рафаил из Оптиной пустыни. Вот, если его услышите, я советую послушать.
3: Да, обязательно послушаю.
1: «Сыновья России» и вот самого иеродиакона Рафаила, когда он под гитарку поет один. Это вообще нечто.
3: Да, обязательно послушаю.
1: Но... Как я понимаю, каких-то у вас не было выступлений, ну, скажем так, на каких-то площадках, каких-то концертов, к сожалению, не было еще?
3: Я раньше выступал, ну, когда был маленько помоложе, там, да, вот. Сейчас больше студийная работа, концертов нету, да, то есть, скажем так, и... Пока Бог этого не дает, если будут, ну, с удовольствием выступлю. Вот. Раньше выступал в Москве там, на каких-то рэп, там, скажем так, тусовках. Там у нас были, ну, скажем так, кто выступал, и я выступал среди там, их числа. Вот. В принципе, и песни были те же самые, но, ну, маленько другие были там песни, да, но смысл и посыл был такой же.
1: Да, конечно, если вот вы говорили, Виктор Цой, Высоцкий и Шевчук, это, в принципе, серьезные люди, и они не могли не оставить вот такой след, и он чувствуется в ваших песнях.
3: Ну, да, что-то, мне кажется, особенно там в 90-е годы все слушали. Ну, вот, я хоть сам, получается, 87-го года рождения, но мы, когда еще там были там подростками, конечно, слушали вот этот «Ракешник», там, да, вот. И, конечно, там Виктор Цой, «Кино», Игорь Тальков, ДДТ. Ну, это прям очень хорошо заходило нам.
2: Итак, сейчас прозвучит сообщение, пришедшее на наш WhatsApp-чик.
4: Пауза, кнопка.
5: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Меня зовут Светлана, я из Ростова-на-Дону. Я хочу вас, Игорь, от души поблагодарить за такие действительно оригинальные песни «На злобу дня». Вот действительно «Крик души». И в таком стиле, именно в стиле... молодежном, в стиле рэп. Это действительно, чтобы было, прежде всего, нашему подрастающему поколению понятно. И вот еще вопрос. Вот сейчас вот слушаешь рэп современный, вот именно вот, ну, примерно так вот, так вот, с 20 по 25 год, вот действительно вот такой вот какой-то агрессивный, вот молодежь поет агрессивно, да, через каждое слово мат. Вот почему так вот? Вот такие сейчас песни. С чем это связано? То ли действительно вот это вот все это миром правит деньги, что-то вот это навязывается извне, или вот какая причина, что такие сейчас у молодежи в основном агрессивные песни? Всем всего доброго и большое спасибо.
1: Где же сообщение?
4: Отправь.
2: Не слышно было сообщение, да? Ну, Светлана спросила, почему такие агрессивные песни сейчас. Вот ваш рэп отличается от того рэпа, который слышим мы по всяким там каналам молодежным. Вот у меня у самого дочка слушает современную музыку и много чего приносит. Почему такая агрессия? Что? Неужели это происки дьявола? Вот, по-моему, она даже сама ответила на свой вопрос. Ну, что вы скажете по этому поводу?
3: Если я правильно понял вопрос, почему такие агрессивные текста?
2: Да-да-да.
3: Ну, в моем исполнении. Ну, это, как говорится, не знаю почему, сразу сейчас вспомнил в свое время у Игоря Талькова, тоже к нему приходили там на концерты особенно. Он говорит, мы пришли к вам это на, как сказать, на такого белого лебедя, а вы там как ворон по всем этому бегаете. Ну, время такое, ну, а какие текста должны быть? Ну, надо снять розовые очки, посмотреть, что вокруг творится. Вот. То есть, и творится что? Люди живут, люди вот завязаны, повязаны все в кредитах, у нас нет никакой нравственности, никакой духовности, у нас, ну, то есть, мы живем вот, по сути, у нас вот готовые взгляды, которые нам внедрили, вот, и мы ими живем. И сейчас вот этот искусственный интеллект, то есть там уже там, да, хотят уже там чуть ли сделать, чуть ли не при рождении, чтобы были, вот, как говорится, камеры везде, вот эти. То есть нас вот, ну, как сказать, вот мы живем в каком-то концлагере. И когда дети рождаются, они думают, что это нормально, а это ненормально. То есть и вот эта новая нормальность, она совершенно ненормальная, то есть и цифровая, скажем так, вот эта валюта, которая сейчас впереди, ну, нас человека просто прижимают со всех сторон, и молчать об этом, и радоваться, ну, это просто пир во время чумы, который сейчас происходит. Ну, а мне кажется, наоборот, молчать в это время, это, ну, какое-то предательство, то есть молчание предается Бог. Вот, наоборот, нужно об этом говорить.
1: Нет, я поняла так, что вопрос был поставлен так, что в принципе, как так получается, что у современных рэперов тексты агрессивные, и вообще музыка агрессивная, в связи с чем это и как раз говорили о том, что ваша-то отличается. А во всем остальном, вот отовсюду нам действительно навязывают нечто агрессивное. Вот я поняла так, что вот так был поставлен вопрос.
3: Я понял. Ну, агрессивное,

0: и там есть агрессивные песни. Ну, конечно, как сказать, есть песни, которых вообще нет смысла, они агрессивные, там что-то мат, перемат, там, ну, то есть, а смысла в этой песне вообще никакого нету. То есть, конечно, такие песни, ну, кому-то если нравится, ну, пусть слушают, это выбор каждого. Я, например, такие песни, как бы, ну, не понимаю.
1: Так, Игорь, у меня вопрос, как вот от простого обывателя, который сейчас включил радио и услышал ваши песни. Они меня тронули, но я не знаю, что мне делать дальше. Вот я слушал все, что я слушал раньше, это все, в принципе, мне нравилось. Ну, как бы музыка и музыка, слова прикольные там цепляют, а у вас совершенно другой посыл, да, и вы заставляете меня задуматься. И вот я послушал ваш альбом, и что мне делать дальше? Завтра я встану утром, жизнь абсолютно такая же, включу новости, а там еще хуже, там то террористы самолет, значит, захватили, то еще чего-нибудь страшного. И что мне делать? Куда дальше двигаться?
0: Ну, вообще, мне кажется, самое главное, который посыл, ну, я, по крайней мере, пытаюсь оставить, это, конечно же, спасение души каждого человека. То есть я сам хочу спастись, и хочу, чтобы мой ближний спасся. Вот. И этот посыл я как бы оставляю. Ну вот, а чтобы спастись каждому человеку, ну это как бы нужно найти свой путь, идти за Христом. У каждого человека есть свой там дар, там, да, то есть если у меня там, например, есть какой-то дар здесь, там, ну, и Бог мне его дал, ну, я его как бы реализовываю. У кого-то дар там хорошо. Там даже чистить там, например, как сказать, чистить улицу там, ну, то есть у каждого человека есть удары, и, ну, и каждый им должен пользоваться, и спасение души — это самое главное. Вот. А если мы живем в мире, где, ну, скажем, нам в навязанном мире какого-то там, ну, жить нам так в том ключе, как нас задвигают, то, конечно, мы идем по чужому пути. Мы отрываемся от своих, ну, корней русских. Мы забываем свою историю. Мы просто ее не знаем. Вот, я сейчас сообщаюсь, вот там, например, что было там в монархии. Мы сколько лет жили в монархии, да, и сколько лет живем вот без монархии. И люди просто даже не понимают о том, что вот сколько у нас веков была монархия, и мы жили, то есть настолько уже искоренено вот это понятие и просто незнание. Вот я просто общаюсь больше, конечно, с людьми мирскими, да, вот у меня и, скажем, такое более молодое поколение, я понимаю, что они вообще просто историю не знают. Ну, конечно, это маленько меня волнует. Вот. А если разбираться во всех этих вещах, то, конечно, можно найти и истину, и правду. У нас такая богатая история. Тысячи лет, где наша страна не знала никаких, ну, поражений, ну, фактически, вот, потому что она была с Христом. И эту историю, как бы, ну, как бы, на мой взгляд, просто грех не знать то, что какие у нас там подвиги были в истории, к чему мы шли. И вот именно как раз-таки, когда мы, вот произошла революция, когда мы оторвались от своего истинного там, да, ну и чего мы добились, ну вот просто сейчас в своей стороне мы чувствуем себя реально чужими людьми. Вот сейчас уже дошло до того, что у нас, как говорится, есть там, ну, приезжают там, скажем так, другие национальности, и там и издеваются над нашими русскими девушками там и так далее. Ну, я не говорю о нацизме, я говорю вообще, в принципе, есть такая проблема. Вот. И реально бывает фактически такое, что русские себя чувствуют как бы в своей же стране, как будто и чужими. Вот. И вот как-то как мы до этого докатились, ну, просто мне непонятно. Ну и куча таких проблем, моментов, в которых нужно разбираться и решать.
1: Да, а может быть, что бы вы еще посоветовали послушать? Какие христианские исполнители вам близки? Или какие христианские поэты, может быть, что-то почитать?
0: Я, если честно, как сказать, если что-то послушать, ну, наверное, если чтобы там, ну, кто православный, там, конечно, это, наверное, больше лучше послушать проповеди святых старцев, вот, особенно,

0: которого сейчас уже нет живых, там, ну, старцев, особенно 20 века, там. А если говорить именно про поэтов, я вот, например, слушаю из современников, там, да, ну, опять же, есть рэп-исполнители, которых очень хорошая, там, да, есть, ну, вот, например, Саграда, то есть, да, конечно, там есть мат, там, ну, в рэп, в песнях, там, да, вот, но, тем не менее, у него тоже очень такой посыл, и в некоторых песнях прям очень такой глубокий, сильный, вот. Потом есть у нас там такая группа, называется рэп-исполнитель «Угол зрения», тоже там такая достаточно хорошая, ну, рэп-исполнительские песни. Потом есть, ну, очень много, я сейчас не боюсь, не всех вспомню, но очень много, где есть вот среди рэпа, русского рэпа, такой правильный посыл, тоже православный. Вот сейчас тоже верится название на языке, вот не помню, к сожалению, там тоже такой есть рэп-исполнитель, у него и вокал у него такой хороший, и рэп он читает там, и посыл такой тоже очень правильный, православный, христианский, для, ну, возрождение как бы морального духа, патриотического. Вот таких песен сейчас, ну, реально не хватает. Вот. Вот сейчас у нас там вышла песня «Матушка Земля», и там как бы все уже, ну, как бы, и уже вот эта песня, она уже хоть как-то, ну, маленько, ну, как сказать, дух вдохновляется, да, мы вдохновляемся. То есть практически нет патриотических песен, и это реально какая-то проблема, на мой взгляд. Ну, вот. А песни есть, и очень много, ну, и поэтов, там, которые пишут об этом. Просто их сейчас не популяризируют, никому они не интересны, не нужны. Популяризируют как раз-таки людей, которые пишут там, ну, раньше писали там о наркотиках, там еще каких-то там ерунде, о мате, там еще что-то. Ну, вот как кто вот какую-то грязь пропагандирует, тогда вот, да, пожалуйста, вам зеленый свет. А вот кто пишет там о чем-то таком духовном, высоком, то, конечно, таких стараются прям откровенно глушить. Вот я вот выпустил альбом, там, да, он был буквально 2 дня, его уже нету, соответственно, по каким-то причинам я заказывал его официально, да, спрашивал, почему, куда он пропал, он говорит, пытаюсь вернуть его через неделю, ну, вот, не знаю, вернут, не вернут, ну, то есть... И я знаю, ну, другие там песни, да, поэты, которые писали там из современников, да, и песни их читали там, ну, то экстремистскими, еще какими-то там, ну, какие-то вот эти аббревиатуры, которые непонятные, вот. И просто не дают их, ну, не слушать там и так далее. Удаляют с контактов там, ну, с любых площадок, вот. Почему это происходит? Ну, вопрос, опять же, да.
1: Вы как раз мой вопрос предвосхитили. Где вас можно послушать, на каких музыкальных площадках? Вот уже практически, к сожалению, пока нет возможности, да?
0: Ну, да, вот когда, если мы, когда вот выпустили альбом, когда вот это была дистрибьюция, да, соответственно, можно было послушать на всех площадках. Сейчас, к сожалению, можно послушать только ВКонтакте, вот, и то вот песни залиты, скажем так, вручную, и есть ссылочка на скачивание альбома. Вот, надеюсь, сейчас ситуация разрешится, и они опять появятся на всех площадках, вот. Ну, а на всех площадках, соответственно, самые известные там ВК, Яндекс, там, ну, вот все самые известные, вот где обычно происходит официальный выход альбома, на всех площадках и должны появиться опять. Надеюсь, сейчас ситуация разрешится, и мы опять появимся.
1: Да, друзья мои, и, конечно же, у нас на радио, в эфирах «Ромашки», да и просто в наших плейлистах «Игорь Свобода» звучит постоянно.
2: У нас на радио уже где-то около 1,5 лет, я думаю, звучит.
1: Вот, так что включайте, слушайте. У нас осталась композиция «Мама», и, наверное, мы будем завершать передачу. Поэтому расскажите, пожалуйста, Игорь, об этой композиции, и будем прощаться.
0: Песня «Мама», она записана, кстати, с моей дочкой, там в припеве там на студию привозил свою дочку маленькую. Вот. Песня о Богоматери, о Божьей Матери. Вот. Такая для меня очень серьезная тема. Тоже тяжело далась, особенно даже не сколько написание песни, а сколько выпуск альбома. То есть, когда вот пытаешься его выпустить, даже хотя бы там, ну, чтобы слушали другие, вот прям какие-то происходят искушения, то есть прям, ну, вот, какая-то лень, апатия на тебя нападает. То есть, ну, прям вот враг нападает, как говорят в православии, да? Вот, и вот то же самое происходило, особенно с этой песней. Первый куплет был написан мной, он просто взят, скажем так, тупо из молитвы и обрифмован. Вот. А второй куплет уже написан иеромонахом Романом Матюшиным, «Царством небесным». Вот. Это второй куплет, это конкретно иеромонах Роман. Вот. Ну и песня такая вот получилась, скажем так. Вот. Там, конечно, хотелось музыку более православную, но получилось, как получилось, да, вот. Ну, чем, как вот мне звукорежиссер говорил, ему очень эта песня понравилась, потому что там старославянский язык, ну, потому что все-таки взяты с молитвы слова, там, эти слова, вот, ему очень они, как бы, импонировали.
1: Наташа что-то хотела спросить?
2: Нет, я просто хотела сказать, что это вот песня «Мама» — это самая первая песня, которую я услышала.
1: Ну вот и замечательно, сейчас мы ее и послушаем. Ну а пока давай проводим нашего гостя. Скажи ему что-нибудь на прощание.
2: Большое спасибо, что в конце концов мы все-таки вот строили, наконец построили, как говорится. Ждали, и вы до нас добрались. И да, приходите еще, и, конечно, и с новым материалом, и вообще приходите. Удачи и Божьей помощи. Вы замечательно и пишете, не останавливайтесь. Да, я говорю, у слушателей, конечно, к сожалению, пока будет меньше, вы в такой нише работаете, но слушатель есть, а это главное. Их может быть мало, но это будут настоящие слушатели.
0: Да, спаси Господи.
1: Я тоже хотел бы поблагодарить, Игорь, вас за то, что согласились к нам прийти. К сожалению, мало было вопросов от слушателей. Ну, сейчас, наверное, лето, жарко, все на дачах, все где-то в разъездах. Но, может быть, мы все-таки когда-нибудь еще встретимся с вами и еще побеседуем. Вы выпустите новые песни и нам их принесете и покажете. Договорились?
0: Да, спасибо большое, что пригласили. Обязательно буду рад еще раз к вам прийти.
1: Да. Желаю вам Божьей помощи.
2: Ваши песни, да.
1: Божьей помощи вам и всего самого-самого. Приходите к нам еще, мы будем очень рады.
0: Взаимно. Спасибо большое.

чем молить тебя, о чем чего просить у тебя. Ты все видишь и знаешь сама. Ма, презри мою душу, дай все, что ей нужно. Ты все скорби претерпевшая, все поймешь. Все поймешь.

покаяния. Мне же, о благословенное, даруй благо наивысшее, жить, как сын твой заповедовал, боль людскую за свою считать.

0: Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем круглосуточно, везде, в любое время суток и в любую погоду. При наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который, в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион «Ростовская область», город Ростов-на-Дону. И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95 88 вы также можете присылать свои претензии, пожелания, предложения, конструктивную критику, а также оставлять свои музыкальные заявочки, приветы и поздравления в отведенное для этого время. Чтобы быть в курсе свежих новостей радио НВДА, узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.
1: Вы слушаете радио НВДА.
2: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Лучшее радио нашей страны.
3: Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года.
4: Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна».

Здравствуйте, дорогие товарищи, радиослушатели радио НВДА. С вами Павел Григорьев. И сегодня у нас вот такая тема. На дворе весна, уже тепло, уже снега почти нету. А значит, что в это время года нас ждет? Правильно, хорошая история. И не просто история, а рассказ о прекрасном японском дереве, который и в Москве тоже есть, слава богу, который называется сакура. Сегодня я вам расскажу историю про это дерево. Я очень люблю Японию, я очень люблю это дерево, и в Москве оно есть, я знаю некоторые места, где оно есть, и туда с удовольствием езжу, фотографируюсь на фоне этого дерева. Значит, сегодня я вам расскажу историю про дерево сакуру, а во время моего рассказа будет звучать красивая японская музыка. Но перед рассказом о сакуре мы, естественно, откроем, перед рассказом песни, послушаем, сегодня послушаем песню перед рассказом. То есть перед рассказом откроет песня в исполнении группы АКБ-48, которая называется «Сакура но кини нарао», что в переводе на русский язык, с японского на русский, «Я стану сакурой». Ну, также и в конце истории мы также послушаем еще одну прекрасную песню в исполнении этой же японской группы. Ну что, дорогие товарищи, друзья, давайте устраиваться поудобнее, настраивать наши слуховые аппараты, наши радиоприемники. Мы начинаем.

Сакура – известный символ Японии, японской культуры. С давних пор почитаемые японцами растения. Расцветает весной. Цветы имеют окраску от ярко-розового до белого. Существует множество культур сакуры. В старину главенствующее положение в культурном плане занимали Ямадзукура, горная вишня. Яэдзакура, вишня с удивительными лепестками, и известнейшая сакура Ясино, производная от Ямадзакуры. Селекционеры тоже не дремлют, и в настоящее время существует около 150 сортов этого дерева. Япония – это страна земледельцев, а не скотоводов. В связи с этим японцы гораздо больше внимания уделяли растениям, чем животным. Что придает их культуре несколько стерильный и вегетарианский колорит, следует тоже отметить, что воспеваемые японцами растения лишены, как правило, практической компоненты. В большинстве случаев их нельзя употреблять в пищу. Их образы обладают только символическими, религиозным и эстетическим смыслами. В слове «сакура», которое число переводится как «вишня», есть что-то мистическое. Именно об этом и твердят нам японцы в своих стихах и более научных сочинениях. И правда, степень преклонения перед сакурой, от которой даже и ягодок не дождешься. Ведь сакура – это не совсем вишня, а ее несъедобная разновидность, вызывает уважение. Европейцу, правда, такой культ может показаться чрезмерным. Киллинг скептично писал по этому поводу. «Сегодня праздник цветущей вишни», — сказал гид. «Все люди будут праздновать, молиться и пойдут в чайные и в сады. Можно окружить англичанина цветущими вишнями со всех сторон, и уже через сутки он начнет жаловаться на запах. Тем не менее, сакура – национальный символ Японии». Слово «сакура» вошло и в другие языки, если древние японцы говорили просто «цветы». Это означало именно сакуру. Аллеи из деревьев сакуры высаживались перед храмами. За цветением сакуры с напряженным вниманием следят ныне все мыслимые средства массовой информации, ежедневно сообщая, куда с юга на север сегодня продвинулся ее цветущий пенно-розовый фронт. Красива ли сакура? Очень. Например, розовый цвет в Японии к
Корее и Китае символ молодости, начала жизни, праздника весны, красоты и пробуждения природы. Когда на деревьях раскрывается около 40% бутонов, официально объявляется о начале цветения сакуры. И стоит сакуре распуститься в конце марта или в начале апреля, как толпы вполне серьезных в другой жизни людей спешат в цветущий сад. Ибо такая феерия цветущих деревьев, всевозможных цветов и цветков разной величины и формы, а также пробуждающих весенних ароматов, не может никого оставить равнодушным. Люди покупают за большие деньги билеты в сад напротив императорского дворца, стелят коврики, наливают саке, и каждый думает о чем-то своем. Вообще говоря, японцы достаточно спокойно относятся к сидению на голой земле, если они что под себя и подстилают, то из соображений чистоты своего костюма. Надо заметить, что сакура была когда-то деревом священным, да и сейчас для многих японцев она и остается таковой. Для остальных же японцев то, что было священным, имеет свойство переходить в разряд красивого. Вон сколько о сакуре стихов сложено было. Да и сейчас складывается вот, например, несколько характерных хоку и танка. Сначала танка.

Горная вишня. Лунным сиянием залита вишня в горах. Вижу под ветром дрожь, под деревьям прошла. Значит, цветы опадут. Акадзоме, Эмон. Прошлой весной лепестки облетели, но видишь, вишни снова цвету. Ах, когда бы и наша разлука оказалась цветам сродни. Хоку. Оттуда, где море простор, светит весеннее солнце, вишни в цвету на горах. Кёрай. Как же это, друзья, человек смотрит на вишни в цвету, а на поясе длинный меч.

Чем же была примечательная сакура для японцев? Ответ на этот вопрос дают историки и этнографы. Для крестьян цветение сакуры означало начало нового года, нового сельскохозяйственного цикла. Они полагали, что пышное цветение сакуры, предшествующее колошению риса и других не столь важных для Японии злаков, обещает такой же богатый урожай. Кроме того, цветы сакуры считались обиталищем душ предков. Любование же цветением было призвано умиротворить их и обеспечить процветение живущим. Ибо смотреть на цветы – это смотреть на предков, вспоминать их, понимать. И тогда они тоже тебе помогут.

0: Ну вот и все. Мы послушали рассказ о цветущей сакуре. Мы послушали завершающую прекрасную песню просто до мурашек. Это я слушал сейчас эту песню до мурашек, которая завершила мой рассказ о сакуре. Песню АКБ-48 «Сакура но Ханадри Тачи». Ханадри Тачи. «Сакура но Ханадри Тачи». Что в переводе с японского на русский — «Лепестки сакуры». Вот такая получилась история, рассказ о сакуре. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а теперь я с вами прощаюсь. Увидимся с вами, надеюсь, что увидимся еще и в музыкальных, в программах, выпусках программных «Музыкальный сувенир». С вами был Павел Григорьев. Всем пока-пока.
1: Радио НВДА. Слушаешь и наслаждаешься.

Радио МВДА. Все самое лучшее только здесь и только сейчас.

0: Я звукодей.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного!
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
8: Классные, талантливые, вдохновленные. В общем, настоящие мастера своего дела.
1: Ну все, побежали слушать.
9: Побежали.
10: Скорее.

Радио НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.

0: Я снова здесь, и берег Дона меня встречает, как тогда. Я снова здесь. Я снова здесь.
1: Чем президент поет?
2: Где я только не был, чего я не разведал.

0: улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года.
1: Синея блещут небеса, взрывая плен ночей коротких. Яичница на сковородке шкварчит, шипит и ставит снова для вас Авдотья Глухарева свой нескончаемый плейлист, как заповедал оптимист. На радио НВДА звучит «Весна».

Вы слушаете радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Душевное радио для хороших людей.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю.

Внимание, внимание! Творческая студия «Звукодеи» на радио НВДА каждую третью пятницу месяца в 15:00 по московскому времени представляет литературно-художественную программу «Кругозор».

0: Я люблю рок.
1: А я люблю диско 80-х.
2: Каждый четверг с 20 часов по московскому времени слушайте на радио МГДА танцевальную программу «Супер Диско». Супер Диско.

Ну, не один я такой талантливый в этой школе, где я учусь. У нас много талантливых благодаря нашим музыкальным руководителям. И сейчас я бы хотел представить еще кое-кого. Это наши девочки. Они будут исполнять песню на испанском языке. Это Екатерина Боровлева, Ирина Прихненко, «Камбиделор». Меняют боль на свободу!

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые.
2: В Донском регионе 1 час.
3: Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов.
4: Лучшее интернет-радио на Дону.
1: Добрые отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом, что...

каждый четверг в 18 часов слушайте программу «Попом по Европам», посвященную новинкам отечественной и зарубежной поп-музыки. Слушайте внимательно, ведь не исключено, что лет через 20 эта музыка станет классикой.

поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порой.

0: кости. Прямо такого стишу, но ты клеит. Книжку прочитай. Знаешь, вот эти потом. Моё хозяйство поприговорится, да, попаки. Вот эти иголки, пусть я её прикинь.
1: В поисках истины.
2: И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров,

0: В Донском регионе 3 часа.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

Я вам, ребята, на мозги не капаю. Но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замешкался манеж.

Остров Аминский я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять естественно тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в

Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран. А мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо холда